и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне! Чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, якода правдишь.

Благослови всех Твоих, и победишь в них да судить идти. Се во беззаконии зачат есим, и во грехах родиме мати моя. Себо истину возлюбил, себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии. Окропишими и сопами очищуся, а мышами по чеснегу белюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же в небоже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотел все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим,
и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, я, когда возможем, непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странам муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятай, Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости.

печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темнице же и заточениях, изрядни же в гонениях, тебе ради веры православная, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и ежа с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью.

искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, во еже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня, дорогие братья и сестры, на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 39 по 10 главу, 9 стих. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам, ему придворник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Господь видел, что фарисеи из чуда извлекли для себя более вреда, чем пользы, и через это стали достойны большего осуждения, а потому говорит, как кажется и как выходит на деле: «Я пришел на суд, то есть для большего наказания, чтобы невидящие видели, и видящие, каковы фарисеи, стали слепы душевными глазами. Ибо вот ненавидящий от рождения видит и душою, и телом, а считающие себя видящими стали слепы умом». Здесь он говорит о зоркости и слепоте двоякого рода. Фарисеи, всегда хватавшиеся за чувственное, подумали, что он говорит о слепоте чувственной, и сказали: «Неужели и мы слепы?» Они стыдились одной только этой слепоты телесной. А Господь хотел показать им, что лучше быть слепым по телу, чем неверующими, и сказал: «Если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Ибо если бы вы по необходимости от природы были слепы, вам могло бы быть дано прощение в неверии, которым вы заражены. Но ныне вы говорите, что вы видите, и однако же, быв свидетелями чуда над слепым, еще остаетесь в неверии, а потому и недостойны прощения. Ибо грех ваш остается неизгладимым,
и вы тем более будете наказаны, что не приходите к вере при очевидных чудесах». Эти слова, если бы вы были слепы, то не имели бы греха, можно и так понимать. Вы спрашиваете о телесной слепоте, которой одной и стыдитесь, а я говорю о душевном вашем ослеплении, что если бы вы были слепы, то есть несведущи в Писании, то не имели бы на себе столь тяжкого греха, ибо грешили бы по незнанию. А теперь вы говорите, что видите, и вы даете сами себя за разумных и опытных в законе, поэтому вы сами себя осуждаете и имеете на себе грех больший, потому что грешите сознательно.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 75-летие со дня кончины Анны Арнадской, любимой племянницы святого праведного Иоанна Кронштадтского, почтили 11 мая на Шуваловском кладбище Санкт-Петербурга. Панихиду совершили протоиерей Геннадий Беловолов и Александр Зелененко. Среди молящихся была внучка Анны Семеновны Антонина Арнадская, которой накануне 10 мая исполнилось 75 лет. Племянница кронштадтского пастыря, супруга священника Иоанна Арнадского и невестка священномученика философа Арнадского, матушка Анна родила и воспитала 17 детей, дав каждому высшее образование. «Матушка Анна – это живая проповедь о том, что такое настоящая христианская семья», – отметил отец Геннадий. «Воспитать 17 детей, сохранить в них веру и дать каждому путь в жизнь – такой труд равен подвигу. Мы видим в ней ту самую тихую святость, которая стала солью нашей земли». Антонина Арнадская поделилась воспоминанием, которое было передано ей старшими членами семьи. После гибели мужа Анна Семеновна ежегодно ходила на богослужение в Спасо-Парголовский храм пешком из Левашова. Собравшиеся посетили также могилу Екатерины Ветвитницкой, родной сестры супруги праведного Иоанна Кронштадтского. Рядом покоятся и другие члены этой большой семьи. В музее истории Спасо-Парголовского храма отца Геннадия Антонину Андреевну ознакомили с экспозицией. Они оставили отзывы в книге почетных посетителей. 8 мая в музее Казанской епархии состоялось открытие выставки «Церковь в годы войны». Экспозиция рассказывает о духовной поддержке народа в годы тяжелых испытаний, молитвенном подвиге священнослужителей и мирян, помощи фронтовикам и труженикам тыла. На выставке представлены экспонаты, которые свидетельствуют о крепости веры, мужестве и самоотверженном служении Отечеству. В церемонии открытия приняли участие митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, председатель Общественной палаты Татарстан Александр Терентьев, директор епархиального музея игумен Аркадий Логинов, составитель музейной коллекции Оксана Иванова. На открытии присутствовали представители музейного сообщества столицы Татарстана, общественности и СМИ, духовенство и прихожане городских храмов, а воспитанники Казанской духовной семинарии. Собравшихся приветствовал директор епархиального музея игумен Аркадий Логинов. Затем со словом гостям мероприятия обратился митрополит Кирилл. В завершении для гостей была организована экскурсия по выставке. На выставке представлены подлинные экспонаты, найденные на полях сражений, награды Великой Отечественной войны, письма с фронта, фотографии военных лет, военная форма солдата 1943 года, реконструкция формы летчика. Организаторами выставки выступили Музей Казанской епархии, Библиотека Московской Духовной Академии, Национальная библиотека Республики Татарстан, Музей-мемориал Великой Отечественной войны и региональная общественная молодежная организация «Объединение Отечества» Республики Татарстан. Вы слушаете новости. Казаки станицы имени Дутова отметили 452-ю годовщину старшинства Оренбургского казачьего войска. Праздничный день начался в храме Архангела Михаила города Челябинска, где молебен для станичника совершил настоятель прихода храма в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница в миассе иерей Илья Клементьев, окормляющий станицу. Вместе с казаками и их семьями священник вознес молитвы о сохранении веры, единства и добрых традиций казачества. После богослужения участники собрались у мемориала, посвященного оренбургским казакам, где почтили память предков, служивших Отечеству и вере. В этот день состоялось и торжественное построение. Очередные чины получили казаки и казачки, которые проявили себя в службе, общественной работе и жизни станицы. Для оренбургского казачества такие встречи остаются не только данью истории, но и живым продолжением традиции, которые передаются новым поколением. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: особых, так сказать, себе отношений, и, по сути, вот оно к чему приводит. Поэтому давайте будем чувствовать свою ответственность, не превышая свою меру, не сводя все к личным счетам, но, наоборот, стараясь выполнить свой долг, чтобы и Богу, так сказать, предъявить: «Господи, вот я на своей должности пытался или пыталась исполнить все, чтобы было во благо окружающим людям, которые не подходят. Они ведь тоже будут страдать на своем месте, вот не заняв чужое место». Вот это тоже правило, как бы, да, человек счастлив только на том месте, на котором он предназначен быть Богом. Если он всякое чужое место, занятое человеком, это воровство. Вот не дайте, не будем допускать воровства и по отношению к самим себе в карьеризме, да, и по отношению к ближним. Что если мы уж должны поставить им какое-то препятствие, чтобы они были достойны своего места.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Священник отвечает» принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка находился с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.
2: Все начинается с молитвы. Жизнь и любовь, и даже смерть. А дверью в вечность всем открыты. Лишь только б не кричать, а петь. Лишь только б прошептать «помилуй». Сказать обиженным «прости». И, понимая, что простили, с надеждой от земли уйти.

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы» Мирянам.
2: Что такое страсти и что в них плохого? «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Послание к Римлянам, глава 6, стих 12. Страсти есть гнев, тщеславие, словолюбие, ненависть, злая похоть и тому подобное. Грехи же есть действия страстей. Преподобный Дорофей Палестинский. За удовлетворением суетных и греховных пожеланий всегда следует увлечение ими. За увлечением следует плен, умерщвление для всего духовного. Допустившие себе последование своим пожеланиям и плотскому мудрованию, увлеклись ими, поработились им, забыли Бога и вечность, истратили земную жизнь напрасно, погибли погибелью вечной. Святитель Игнатий Брянчанинов. Страсти — суть недуги души, ее язвы и струпы, отлучающие ее от Бога. Страсти держатся одна за другую, как звенья в цепи. Эти страсти, по которым действую, тяжелое есть бремя. Гнев, рвение, ненависть, тщеславие, осуждение, уязвление и оскорбление, высокомудрие, почитание себя праведным, командование, спорливость, самолюбие, похоть, оскудение сердца. Это суть тяжкие бремена, кои взял на себя Адам, когда вкусил от древа. Они-то суть ветхие мехи, в которые не вливают вина нового. Они-то суть пелены, коими связан был Лазарь. Они-то суть демоны, коих послал Христос в стадо свиней. Христово же бремя легко. Безгневная чистота, кротость, радость духа, воздержание страстей, любовь ко всем, рассуждение святое, вера непоколебимая, терпение скорбей, смотрение на себя, как на чуждого миру, желание выйти из мира и встретить Христа. Основание всех страстей — чревообъедение. Преподобный Исаия Отшельник. Чем привязан кто к миру, малым ли или великим, то и удерживает его и не позволяет ему собраться с силами. С какую страстью человек не борется мужественно, то он любит, и она обладает им и обременяет его, и делается для него оковами и препятствием уму его обратиться к Богу. Преподобный Макарий Великий. Прежде всех страстей — самолюбие. Прежде всех добродетелей — пренебрежение покоем. Кто тело свое предает покою, тот в стране мира причиняет ему скорбь. Страсти — суть дверь, заключенная пред лицом чистоты. Если не отворит кто этой заключенной двери, то не войдет он в непорочную и чистую область сердца. Поэтому, если душа препобедит страсти, то приобретет чистоту. Преподобный Исаак Сирин. Самолюбие состоит причиной всех страстных помыслов, ибо от него рождаются три главнейшие помысла вожделевательной части души — чревоугодие, сребролюбие и тщеславие. Потом от чревоугодия рождается помысл блудный, от сребролюбия любостяжательный, от тщеславия гордостный. Прочие же все следуют за каждым из сих трех, как то помысл гневный, печальный, злопамятный, унывный, завистливый, клеветливый и прочие. Преподобный Максим Исповедник. Почему мы стали рабами человеком? Потому что прежде мы стали рабами чрева, денег и славы, продали свободу, которую дал Христос. И хотя в доме Отца обителей много, но раб в доме Отца не пребывает. Когда живы страсти, нам невозможно жить, но необходимо должно погибнуть. Если не успеем умертвить их здесь, то они умертвят нас там. святитель Иоанн Златоуст. Человек, в сердце которого гнездятся страсти, бывает задумчив, сердцем двоякий, в словах своих отрывист, неточен, в действиях нерешителен. Самые добрые дела делает с холодностью, двоедушно. Святой теплоте сердечной не дают места страсти. Воздерживаться от страстей нужно особенно будущим супругам, потому что страсти переходят с рождением и к детям, и сообщаются им, так что дети делаются жалкими наследниками страстей своих родителей, как и их болезней. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Бывает волнение от хороших чувств. «Где смущение, там есть действие вражие», преподобный Макарий Оптинский. Сказано в псалмах: «Великий мир осеняет любящих закон Твой, и не страшны им соблазны» — Псалом 118, стих 165. Поэтому, если нас что-нибудь смущает или соблазняет, то должны мы упрекать себя в недостатке любления закона Божия и смиряться, и просить помилования и помощи от Господа. Преподобный Амвросий Оптинский. Достаточно ли поста и молитвы для спасения? Человек, который постится за грехи свои, и опять идет и делает то же самое, кто услышит молитву его, и какую пользу получит он от того, что смирялся? Сирах, глава 34, стих 26. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. «Умертвите земные уды ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. «И молитва, и пост бесполезны для тебя, когда ты не украшен верою, надеждою и любовью». Святитель Иоанн Златоуст. На вопрос «как спастись?» более благонамеренные отвечают: «Надо молиться Богу для спасения, а будешь молиться и спасешься». И не выходят из этого круга, а между тем молитва человека страстного не спасет его. Единственная цель нашей жизни и заключается в том, чтобы искоренить страсти и заменить их противоположными добродетелями. Преподобный Варсонофий Оптинский. Если же кто, не имея в себе молитвенного духа, принуждает себя только к молитве, ставя себе целью возобладать благодатной молитвой, но при этом не принуждает себя ни к кротости, ни к смирению, ни к любви, ни к прочим заповедям Господним, и даже не имеет заботы, ни усилия, ни цели, насколько это во власти произволения и свободной воли, стяжать эти душевные качества, то случается, по мере его просьбы, ему от Духа даруется благодатная молитва ради его успокоения и радости. Но в душе этот человек остается тем же самым, что и был до того. Преподобный Макарий Великий. Иной воздерживается от снедей, но тонет в гордости и высокомерии. Иной неутомим в молитвах, но побеждается раздражительностью и гневом. Кто постится без смирения, тот постом своим прогневляет Бога. И блудники лучше горделивых девственников. Милостыня, поданная без смирения, не приемлется на небе. Преподобный Ефрем Сирин. Какие бы добрые дела ни делал, какими бы подвигами ни подвязался и не утруждал себя в настоящей жизни всякий человек, если это не способствует к оздоровлению души его от немощи ее, суетно все сие и бесполезно для него, и оставляет душу вне Царствия Небесного. Ибо в Царствие Небесное приемлются только здоровые души, не имеющие никакой немощи. В будущей жизни христианин не будет испытуем, отрекся ли он от мира, постился ли, совершал ли бдение, молился ли, плакал ли, и другие, какие совершал ли в настоящей жизни дела добрые. Но будет тщательно испытуем, имеет ли он какое-либо подобие Христу, как сын Отцу. Преподобный Симеон Новый Богослов. Осуждатели и злопамятники, и горделивые, хоть они молись, хоть постись, хоть раздавай деньги, если они не исправляются, то им нет и не будет места на небе, но пойдут они в ад к бесам навеки мучиться без конца. Преподобный Иосиф Оптинский. Недостаточно для души к совершенному освобождению от греха произвольное злострадание, если, кроме того, она не будет переплавлена и в раскаленной печи непроизвольного. Пресвитер Илья Ягдик. Мы забываем, что мы должны восстанавливать в себе образ Божий, что наше единственное дело на земле, нас, граждан земли, делаться гражданами неба. А мы думаем, что мы без этого можем спастись теми или иными делами, хождением в церковь, милостынею и так далее. Но все это есть только поделие в сравнении с настоящим делом, очищением души, покаянием. Священномученик Сергий Мечев. Как победить страсти? «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Послание к Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. «К добру мастись, а от худого отпыхивайся» — русская пословица. «Тогда возненавидишь порок, когда рассудишь, что это демонский, блещущий над нами меч» — преподобный Нил Синайский. Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее. Постоянное сопротивление низлагает ее. Каждое увлечение страстью усиливает ее. Постоянное увлечение страстью порабощает страсти, увлекающегося ею. Благое произволение человека укрепляется вдали от соблазнов, получает необыкновенную твердость и силу. Напротив того, оно, будучи приближено к соблазнам, начинает мало-помалу ослабевать и, наконец, совершенно извращается. Святитель Игнатий Брянчанинов. Начинать эту борьбу лучше всего так. Хотя нам присущи все страсти, но одни в большей степени, другие в меньшей. Надо определить, какая страсть в нас господствует, и против нее вооружиться. Преподобный Варсонофий Оптинский. «Какие страсти замечаешь в себе, с теми и борись. Только не одними своими силами, а с Божьей помощью. Однако особенное внимание обрати на главную страсть, которая больше тебя борет». Схиигумен Иоанн Алексеев. Весь христианский подвиг в том состоит, чтобы в самом начале пресекать злые помыслы, которые восстают против веры святой и Божьего закона и хотят благочестивое сердце извратить и не попускать им возрастать и усиливаться. Святитель Тихон Задонский. Когда пьете воду, то вынимаете и малейшую попавшую туда мушку. Когда занозите палец, то, будь заноза едва видна по малости, вы спешите избавиться от беспокойства ею причиняемого. Когда попадет в глаз порошинка, самая малейшая, и мутит глаз, вы поднимаете большие хлопоты, чтобы поскорее очистить от нее глаз. Так положите себе законом действовать и по отношению к страстям. В каком бы маленьком виде они ни проявлялись, спешите выгнать их, и так безжалостно, чтобы и следа их не осталось. Как выгонять? Неприязненным к ним движением гнева или рассерчанием на них. Как только заметите страстное, поскорее постарайтесь возбудить в себе серчание на них, Сие серчание есть решительное отвержение страстного. Святитель Феофан Затворник. Когда борет себя страсть чревоугодия, то всеми силами подвизайся Бога ради не давать телу столько, сколько оно требует. И в отношении сребролюбия поступай подобным же образом. Пока беспокоит тебя брань, отнюдь не приобретай ничего лишнего, даже до рубашки и глиняного сосуда, и в самых малых вещах подвизайся против сребролюбия. Когда же при помощи Божией победишь сию брань, то приобрети по Богу нужное тебе. И при других страстях поступай таким же образом. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Когда увлекает тебя страсть вражды к брату, представь, как любит нас Бог. Когда гордость, представь, как Господь нас ради обнищал, будучи богат. Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 9. И как Он кроток и смирен сердцем. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Когда скупость, представь яснее, как щедр к тебе Господь, как рука Его никогда не оскудевает на дары тебе. Все делай напротив того, что враг внушает. Он внушает ненавидеть обидящих нас, ты люби их. Ругающих благословляй и взимающих твое не истязуй и с охотой сам отдавай. Когда хочешь смеяться, плачь. Когда находит уныние, старайся развеселиться. Когда зависть, радуйся чужому благополучию. Когда борет противоречие, непокорность, немедленно покорись, согласись. Когда блудные помыслы, поревнуй о чистоте сердца, представь высокое достоинство христианина, обоженного во Христе Иисусе, что члены наши — члены Христовы. Когда гордость — смирись, когда злоба — будь особенно добр, когда раздражительность — сохрани спокойствие, когда скупость — будь щедр, когда рассеянность — немедленно запри чувства от всего внешнего и размышляй о едином на потребу. Корень всякого зла есть самолюбивое сердце или саможаление, самощажение. Не жалей себя никогда и ни в чем. Распни себя, своего ветхого человека, гнездящегося преимущественно в плоти, и ты отсечешь все свои страсти. Терпи благодушно все, что случается неприятного для плоти. Не щади ее, иди напротив ей, и ты будешь истинный последователь Христов. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Если тебя палит огонь похоти плотской, противопоставь ему огонь гиенский, и огонь похоти твоей тотчас погаснет и исчезнет. Хочешь ли сказать что-нибудь гнусное, помысли о том скрежете зубов, и страх обуздает язык твой. Желаешь ли сделать какое похищение, послушай, что судья повелевает и говорит. Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 13. «И таким образом изгонишь и сию страсть». Святитель Иоанн Златоуст. «Страсти искоренять начинай с самоукорения, с познания своих, а не сестринских немощей, и считай себя достойной скорбей». Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. «Всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде чем они укрепятся в вас и станут удручать вас, ибо тогда придется вам много пострадать от них, потому что одно дело вырвать маленькую былинку, и другое — искоренить большое дерево. Не сказано только «уклонись от зла», но и «сотвори благо» — Псалом 33, стих 15. Например, если кто-нибудь привык обижать, то он должен не только не обижать, но и поступать по правде. Если он был блудник, то он должен не только не предаваться блуду, но и быть воздержанным. Если был гневлив, должен не только не гневаться, но и приобрести кротость. Если кто гордился, то он должен не только не гордиться, но и смиряться. Преподобный Дорофей Палестинский. Страстное воззрение на женщину вменено Богом в любодеянии. Гнев на ближнего причислен к убийству. За каждое праздное слово обетовано воздаяние. Кто же таковой человек и где его найти, который бы не ведал лжи, не был искушен вожделением ни одного лица, никогда не прогневлялся на ближнего напрасно, в котором бы не нашлось празднословия, который не нуждался бы в покаянии? Знай, если кто не предаст себя всем напастям, которые попустит ему Бог, в мнении о себе смиренным и уничиженным, если не повергнет себя пред всеми на попрание, обидимый и оскорбляемый всеми, если не претерпит всего этого с радостью, силою молитвы ради Бога, если не устранит себя от человеческой славы, чести и похвалы, от сладостных брашен и напитков, то невозможно достигнуть совершенства. Неизвестный старец из Отечника.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередные главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. При уникальном храме в Старых Черемушках строят духовно-просветительский центр. В районе Старые Черемушки на юго-западе Москвы возводится духовно-просветительский центр при строящемся храме в честь всех преподобных отцов Киево-Печерских. Этот храм уникальный. Он единственный в столице, посвящен Киево-Печерским подвижникам. Духовно-просветительский центр возводится в рамках первой очереди строительства всего храмового комплекса. Сейчас на площадке идет строительство первой очереди. Это духовно-просветительский центр. С сентября по октябрь планируется выполнить устройство кровли. До середины ноября завершить фасадные работы. Параллельно идет монтаж всех внутренних инженерных систем. Уточняется также, что деревянный храм на месте нынешнего строительства осветили еще в 2018 году, а сейчас возводится масштабный каменный храмовый комплекс с главным храмом на 500 человек. Многофункциональный духовно-просветительский центр станет частью этого комплекса. Архитектурный облик будущего шестиэтажного центра выдержан в едином стиле с храмом и отсылает к традициям русского зодчества 17 века. А фасады оформят с использованием изразцового декора, аркатурных поясов и декоративных вставок. Депутат Госдумы России и патриарший советник Владимир Ресин, который курирует данную стройку, также отметил, что приход в Старых Черемушках уже давно и активно развивается. Духовенство окормляет филиал Центра реабилитации детей-инвалидов. При храме действует воскресная школа, работает молодежное объединение, помогающее в уходе за детьми и участвующее в благотворительных инициативах. Он также резюмировал, что после завершения основных работ комплекс станет полноценной площадкой для образовательной, социальной и духовной жизни всего района. Ну и к другим сообщениям выпуска. Луганской епархии передали частицу мощей праведного Иоанна Ростовского. Она была передана для молитвенного поклонения в Николаевский кафедральный собор города Алчевск в Луганской епархии. Свидетельство об этом было оглашено 11 мая этого года в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону, в котором по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия был совершен молебен «Ураки с мощами праведного Иоанна Ростовского». В этот день кафедральный собор Ростова-на-Дону посетили паломники и духовенство Луганской епархии. В частности, настоятель Свято-Николаевского собора Алчевска протоиерей Александр Устименко и клирики Луганской епархии сослужили в молебне председателю приходского совета собора в Ростове-на-Дону протоиерею Александру Брянцеву. Уточняется, что во время молебна на раке с мощами был освящен образ святого праведного Иоанна, пресвитера Ростовского, написанный в Луганской епархии по благословению митрополита Меркурия. Свидетельство о передаче частицы святых мощей праведного Иоанна Ростовского в Алчевск было оглашено после молебна. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами Мария Заостровных. Ну а на календаре четверг, 14 мая. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня звучат на наших волнах до полуночи. Например, совсем скоро программа из цикла «Азбука финансов». Она поможет сохранить и приумножить ваши средства. В 12:30 звучащая книга, главы из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. В 13:15 «Детям о Боге». Евангельские чтения для детей. 13:40 репортаж дня от Виктории Кауган. 14:20 беседы о вечном. Поговорим о суевериях. 15:10 программа из цикла «Священник отвечает». 15:30 разговоры об искусстве. Это передача Дмитрия Бабушкина. 16:10 православный календарь. 16:20 детям о Боге. 16:40 у микрофона Виктория Кауган. В гостях театральной гримерки поэтесса Елена Мавламова. В 17:20 гость студии. Продолжим читать древнерусскую литературу. 18:05 детское время. Сказки русских писателей. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане. В 18:30 программа Ольги Мануйловой про стихи. Гостья Ксения Некрасова. В 19:10 узнаем мамины вести от Марьяны Ильиной. В 19:30 передача из цикла «Звучащая книга». В 20:20 беседы о вечном. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. Прочитает их Лев Прыгунов. В 22:10 передача из цикла «Азбука финансов». В 22:30 духовное слово. Ну а в 23:30 передача из цикла «Школа православия». Услышим очередной урок церковно-славянского языка. Вот такие передачи совсем скоро вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Как списать долги без суда? В этой аудиолекции мы расскажем о том, как избавиться от долгов через бесплатную процедуру внесудебного банкротства. С 1 сентября 2020 года заработал новый механизм внесудебного банкротства для россиян. Он дает возможность списать неподъемные долги довольно быстро, за полгода, и не тратя деньги, тогда как обычное банкротство через суд может длиться дольше и обойтись в десятки тысяч рублей.
2: В каких случаях подойдет внесудебное банкротство?
1: Внесудебная процедура, как и обычное судебное банкротство, позволяет списать почти все типы долгов, в том числе по кредитам и займам. Но банкротство не избавит вас от других денежных обязательств. Например, по выплате алиментов, возмещению вреда чужой жизни и здоровью, компенсации ущерба чужому имуществу, морального вреда. Воспользоваться внесудебной процедурой банкротства можно только если соблюдены сразу три условия. Условие первое. В сумме вы задолжали всем своим кредиторам от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, без учета пени и штрафов по налогам и сборам. Условие второе. Кто-то из кредиторов уже пытался взыскать с вас долг, но безуспешно. Судебный пристав не нашел денег и имущества, за счет которых можно было бы погасить задолженность. И по этой причине исполнительное производство окончено. У вас не могут забрать предметы первой необходимости и единственное жилье, если оно не находится в ипотеке. Условие третье. На момент, когда вы подаете заявление о банкротстве, никто из кредиторов не инициировал в отношении вас новое исполнительное производство. Если ваша ситуация не соответствует всем трем условиям, то объявить себя банкротом вы сможете только через суд.
2: Что нужно знать про внесудебное банкротство?
1: Можно выделить несколько положительных сторон и недостатков этой процедуры. Плюсы. Больше не нужно общаться с кредиторами и коллекторами. После того, как у вас примут заявление на упрощенное банкротство, все упомянутые в нем долги уже не смогут взыскать через суд. Но выплачивать алименты, возмещение ущерба, компенсации морального вреда все равно придется. Долг перестает расти. Проценты, штрафы, пени больше не начисляются. А если за полгода, пока длится процедура банкротства, у вас не обнаружится новое имущество или доходы, то все обязательства по кредитам и займам, которые вы указали в заявлении, списывают. На время процедуры внесудебного банкротства приставы не могут начать новые исполнительные производства по долгам, которые вы собираетесь списать. Упрощенное банкротство бесплатное. Минусы. В течение полугода, пока процедура не завершится, должнику нельзя брать новые кредиты и займы, становиться поручителем или созаемщиком. Если вас признали банкротом, информация об этом будет отражаться в кредитной истории 5 лет. В этот период снова получить деньги в долг будет практически невозможно, ведь вы получили не лучшую характеристику в качестве заемщика. После того, как вас объявят банкротом, в течение 10 лет вы не сможете снова попросить признать вас банкротом во внесудебном порядке и в течение 5 лет через суд. 3 года после банкротства нельзя управлять юридическим лицом и занимать руководящие должности в компании. Последствия внесудебного банкротства такие же, как если вас признают банкротом по суду. Полный их список мы озвучили в аудиолекции «Как объявить себя банкротом через суд».
2: Как получить статус банкрота без суда?
1: Этот процесс делится на 3 этапа. Этап 1. Подача заявления в МФЦ. Нужно обратиться в многофункциональный центр по месту жительства или пребывания и заполнить типовое заявление на внесудебное банкротство. В нем перечислите всех кредиторов и суммы, которые им задолжали. При успешном завершении процедуры банкротства вам простят лишь те долги, которые вы указали в заявлении. В ваших интересах ничего не скрывать и не занижать суммы долга. Завышать ее тоже нет смысла. Все равно вам простят только реальную задолженность. Этап второй. Внесение данных в реестр о банкротстве. В течение одного рабочего дня сотрудники МФЦ проверят информацию в вашем заявлении, в том числе убедятся, что с вас уже пытались взыскать долг судебные приставы, но не смогли найти имущество и завершили исполнительное производство по вашему делу. Это отражено в базе Федеральной службы судебных приставов. При выявлении ошибок и нестыковок вам в течение 3 рабочих дней вернут заявление и объяснят, что не так. Подать новое заявление можно будет через месяц. Если все в порядке, то МФЦ в течение 3 рабочих дней внесет сведения о вас в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и укажет в нем, что началась внесудебная процедура банкротства. МФЦ передает эту информацию также в Федеральную службу судебных приставов, в суд общей юрисдикции по вашему месту жительства, в банки, где у вас открыты счета и вклады. Но своих кредиторов вы должны оповестить о начале процедуры банкротства самостоятельно. Ваш долг перестает расти, но только по тем кредитам и займам, которые вы указали в заявлении. Этап третий. Проведение внесудебного банкротства. Процедура занимает ровно 6 месяцев. Что хорошо для должника, она не может быть продлена, в отличие от судебного банкротства. А для кредиторов это время – шанс вернуть свои деньги. Возможно, у человека

0: же это накрепляет. И молитва, и упование на Господа, и просьба Господа, Господу направленная, всегда бывает услышана. Не всегда бывает исполнена, конечно, особенно тогда, когда она нам вредна, или когда мы пока еще не готовы к исполнению этой просьбы, или просим того, что действительно, ну, может быть вредно окружающим, близким нас. Вот тут понятно, что не всегда это все сразу исполняется, но всегда Господь нас слышит. И вот это осознание со временем постепенно приходит и понимает, что есть вера напрасная, суетная, а есть суеверие, а есть вера истинная, которая действительно откликается благодатью Божией, откликается милостью Божией, откликается тем милосердием Божиим неизреченным, которое помогает нам жить, верить и двигаться к спасению.
1: Давайте разберемся, чем приметы отличаются от суеверий. Ну, то есть, приметы – это некий опыт. Когда, например, люди что-то заметили, может это с погодой быть связано, может быть еще с чем-то, и передали другим людям. А суеверие – это когда мы верим в какие-то, ну, совсем уже такие мистические вещи, непонятно откуда взявшиеся по большому счету. Порой, ну, порой это чаще всего мистика просто какая-то.
0: На самом деле, опыт, о котором вы говорите, это опыт самообмана. К сожалению, наш мозг устроен так, что он ищет связи даже там, где этих связей нет. И он ищет какое-то взаимовлияние там, где этого взаимовлияния просто не существует. И поэтому нужно быть перед собой честным. Мы очень часто задним числом пытаемся, особенно если что-то с нами происходит, говорить себе: «Да-да-да, я вот на самом деле-то чувствовал, что что-то не так». И вот тетка эта с пустыми ведрами-то прошла. Подобное ретроспективное оправдание ситуации чаще всего и служит так называемым опытом. Еще один парадокс человеческого мозга состоит в том, что он в состоянии каждый раз не воспроизводить в точности воспоминания, увы, а снова и снова их, что называется, перезаписывать. И вот это вот печально. То есть в процессе перезаписи подобные воспоминания меняются. Меняются зачастую в ту сторону, которую в данный момент мозгу выгодно и которую он считает правильным. И вот это, конечно, печально. С этим нужно, таким поведением нашего собственного мозга, считаться. Считаться, потому что есть в нем в этом поведении определенное коварство, которое нас заставляет верить в то, во что верить, в общем-то, и не надо бы. А что с этим делать? На самом деле, одна вера, одно упование, одно основание нашей жизни — это Господь Иисус Христос. Он ревнитель, говорит о себе, что Он есть дверь, Он есть истина, Он есть жизнь. Других путей к Богу, к спасению, кроме Христа, нет. И когда Христос начинает в нашем сердце занимать главное место, подобающее Ему главное место, для всех остальных места остаться не должно. И когда в нашем сердце вдруг возникает червячок вот этих вот суеверий, нужно себя спросить: а почему так случилось, что Христос в нашем сердце посторонился? Как так получилось, что Христос в нашем сердце куда-то подвинулся? Как так случилось, что в нашем сердце Христос куда-то переместился так, что освободилось место для каких-то других духов? Мы же читаем, да, испытывайте духов, от Бога ли они? И это важно. И это важно, потому что душа наша не терпит пустоты. Как только мы забываем о Боге, тут же приходит лукавый. Он, конечно, далеко не равен Богу ни по силе своего действия на нас, ни по возможностям влияния на нашу жизнь. Но как только мы забываем немного о Боге, как только начинаем думать, что все, что происходит с нами, так и должно быть, вот тут лукавый, конечно, всячески готов подставить нам подножку и напомнить нам о каких-нибудь других духах, которые, собственно говоря, в Псалтире четко характеризуются, особенно на славянском языке, если мы читаем: «Боги языков, бесов и суть». Но в русском переводе там немножко по-другому переведено: «Боги народов — это идолы». А вот в синодальном переводе четко и понятно, в славянском, простите, переводе четко и понятно,

0: Понятно, боги языков, бесови суть. То есть все те ложные духи, боги языческие, неоязыческие или там других каких-то религий, все эти боги бесы, и об этом знает еще пророк Божий Давид, который жил, простите, задолго до Рождества Христова. Это истина, открытая ему Богом, действительно до сих пор боги языков, бесы суть. Поэтому, когда вдруг в нашу душу прокрадываются эти бесы, нужно просто спросить себя, куда мы из этой души дели Бога. Мы так ухитрились его подвинуть. И зачастую просто обнаружится, что мы отвернулись от Бога, забыли о нем, давно исповедовались, давно причащались, давно молились, давно общались с Богом. Не каждый день это делаем, не беспрерывно молимся, не уделяем время богообщению, не уделяем время чтению духовной литературы, не уделяем время делам, плодам Духа, которые должны быть тем самым милосердием, и воздержанием, и кротостью, и любовью. Вот это вот такой важный звоночек о нашем духовном состоянии. Как только суеверия вкрадываются в нашу жизнь, где-нибудь в уголочке, это значит, что этот уголочек мы освободили в своей душе от Господа Бога. Это повод не просто шатнуться, не только изгнать эту мысль из своей души, но заместить ее упованием на Бога и молитвой.
1: И тут самое время поговорить о том, какой вред душе это все приносит, когда человек верит не в промысел Божий, а в какой-нибудь счастливый билетик или несчастливый день.
0: Это просто попытка переложить ответственность на кого-то или на что-то еще. Нежелание нести ответственность перед Богом удивительно соединяется в нашем мозгу и в нашей душе с нежеланием и на себя брать эту ответственность. То есть мы и перед Богом не хотим отвечать за то, что Он с нас потом, за что Он с нас потом спросит, неизбежно. То есть, ну, понятно, что очевидно. Перед Богом будем отвечать за каждое свое слово и за каждое действие, если не изгладим это слово или действие в покаянии. А уж все-таки тяжело нести ответственность самому, мы-то понимаем, что мы не над всем властны, не все в нашей власти, а хочется какого-то порядка, хочется какой-то надежды. И мы вот настолько же, насколько легко мы отказываемся отвечать перед Богом за свою жизнь, настолько же мы с удовольствием перекладываем эту ответственность на что угодно, на погоду, страну, в которой живем, на каких-нибудь тайных правителей, каких-нибудь духов непонятных, каких-нибудь планет, звезд, еще кого-нибудь находим, чтобы только не нести эту ответственность самому. Настоящий атеист, он хотя бы внутренне честен. Он говорит: я сам лично отвечаю за все и несу сам перед собой всю ответственность за то, что натворил. Вот, собственно говоря, и все. Все ясно и понятно. А здесь же нет, здесь же мы и перед Богом отвечать боимся и трусим этого ответа. И в то же время с удовольствием сваливаем эту ответственность на все что угодно, лишь бы только не самим эту ответственность нести. К сожалению, это тоже такое лукавство есть. Поэтому нужно здесь быть, опять же, честным. Христианство призывает к трезвости. Мы действительно, да, слабые, да, грешные, да, мы не владеем этим миром и ситуацией в этом мире полностью и целиком. Но мы знаем, кто и владеет миром, кто его создал, кто им управляет, кто о нем промышляет, кто нас поддерживает каждый день. Мы знаем это, и когда мы, зная это, вдруг начинаем блуждать, а фактически блудить, то есть заблуждаться, осознанно причем это делать, обращаясь к каким-то другим силам, ну, получается беда, получается сознательный духовный блуд, а это прям совсем печально.
1: Как вы относитесь к тому, что многие люди, даже воцерковленные, носят какие-то нательные талисманы, обереги, рядом с крестом все это вешают, там ладанки с травой, не знаю, змеевики, какие-то камушки, амулетики, которые там бабушка подарила и все такое прочее. Как вы к этому относитесь?
0: Все индивидуально. Настолько индивидуально, насколько индивидуальны мотивы каждого человека. Для кого-то это действительно просто память о бабушке. И она надела ее просто потому, что бабушку не хочется обижать, ну и как-то или там почтить ее память после ее кончины, или просто не хочется обижать, мало ей дней на земле осталось, чтобы их делать несчастными эти дни. Поэтому Конечно, тут ничего не поделаешь, нужно бабушку уважить. А вот если это связано именно с верой в то, что эта несчастная бабушка, одурманенная бесами, рассказывала про каких-то там домовых и прочих леших всяких духов, вот тут уже совсем беда. Верить мы можем только в одного Господа и Спасителя Христа. Один Бог, одна вера, одна церковь, одно спасение. Нет никаких вариантов, нет никаких разных церквей, нет никаких разных духовных поисков. Есть прямой путь, ведущий в Царствие Небесное. Да, он узкий, да, он тесный, да, он трудный, да, он связан с работой над собой. Но есть широкие, удобные пути, ведущие прямо в пропасть. Прямо сейчас каждый из нас делает выбор, согрешить или нет. Повернуться лицом к греху, развернуться к нему лицом и идти и согрешить. Или не развернуться, попросить Бога в молитве, чтобы Господь отвел грех, чтобы Господь успокоил, чтобы Господь направил доброе дело и заняться чем-то хорошим, добрым. Каждый из нас в жизни, каждый день и не один раз в день делает подобный выбор. И каждый наш подобный выбор — это наша ответственность на страшном суде, когда нас Господь спросит, вот накормили, одели, посетили и так далее. Мы прекрасно знаем из Священного Писания, по каким критериям нас будет судить Господь по делам.
1: Исходя из вашего опыта на сегодняшний день, насколько вообще актуально проблема суеверий в церковной среде? Вот насколько часто к вам люди обращаются с какими-то подобными вопросами?
0: Вы знаете, поток вопросов о том, можно ли переходить дорогу черной кошки, которая с пустыми ведрами вам идет навстречу, он остается, к сожалению, неизменным. Я отвечаю на вопросы на сайте журнала «Фома», и мы общаемся вот с редактором, который направляет мне эти вопросы, и она вот свидетельствует, что, к сожалению, вопросы суеверий, вопросы магизма, вопросы всякого рода подобных бесовских, откровенно скажем, наваждений, они остаются актуальными. К сожалению, большую роль в этом играет, например, наше телевидение. Увы, есть специальные телеканалы, не только православные, не то что православные, это у нас есть каналы, это слава Богу, но у нас есть также каналы, полностью посвященные 24/7 оглуплению человека духовному блуду, которым является всякая экстрасенсорика, всякая магия, всякая эзотерика. Целые телеканалы 24/7 вещают для того, чтобы людей сделать глупее. Как мы можем рассчитывать в такой ситуации на то, что люди будут становиться умнее? Да, священники стараются, отвечают на вопросы, проповедуют, беседуют, общаются и лично, и с группами людей, и с самыми разными телепрограммами, радиоканалами.
1: Ну, то есть все это делается ради рекламного времени в популярных шоу.
0: Да, то есть любое шоу, которое делает тот или иной телеканал, рассчитано только на одно, на то, чтобы люди посмотрели рекламу. Неважно, что в этом шоу будет, главное, чтобы люди увидели рекламу, которая транслируется в рамках этого шоу. Пока люди смотрят, пока реклама окупается, пока рейтинги, доли и прочие проценты радуют рекламодателей до тех пор, это все существует. Увы, внимание стало предметом покупки, предметом торговли, предметом, к сожалению, предметом коммерции.
1: Ну и подводя итоги, как человеку, который привык верить в приметы, может быть, даже он неосознанно это делает, допустим, кладет под каблук там монетку перед экзаменом или важной встречей, потому что все так делали, там, друзья, родственники, знакомые, ну, в общем, как избавиться от этой привычки, что может церковь предложить вместо вот этого суеверного страха?
0: Молитву и обращение к Господу. Зачем нам напрасная, суетная, пустая? То есть вера, если есть вера истинная, если есть вера подлинная, если есть вера настоящая, где не какой-то бес вам будет отвечать, не какой-то будет вам отвечать дух лукавый, вводящий вас в соблазн и ведущий в ад. Если на самом деле Господь готов слышать вас, Господь готов откликаться на молитвы, если Матерь Божия, святые угодники также готовы откликаться на наши святые молитвы, на наши молитвы, на молитвы всей Церкви, на молитвы святых угодников, которых мы будем вместе с нами молиться, зачем же нам пользоваться пустым колодцем, если рядом животворный источник благодати Божией.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Подведены итоги конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского при участии госкорпорации «Росатом» в целях развития православного добровольчества или волонтерства и поддержки авторов, руководителей и участников волонтерских проектов, а также содействия распространению и тиражированию наиболее эффективных практик волонтерской деятельности с декабря 2025 года по март 2026 был организован и проведен конкурс под названием «Волонтер преподобного Серафима Саровского». В информационной системе конкурса в этом году зарегистрировался 361 участник. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Заявки поступили из 50 субъектов Российской Федерации, а также Республики Беларусь. Представленные на конкурс заявки по направлению «Возрождение православных святынь» содержали информацию о реализованных проектах, связанных с сохранением и восстановлением православных святынь и исторических объектов культурного наследия России, оказание помощи в консервации и реставрации разрушенных храмов, создание эскизных проектов и реконструкции, проведение благоустройства прихрамовых территорий, воссоздание часовен и очистки родников на прилегающих к ним территориях. Направление «Социальное служение» представлено организацией гуманитарных конвоев. Наряду с этим на конкурс были представлены и материалы об успешно реализованных проектах, например, организации литургии и молебнов для людей с ограничением по слуху, инклюзивные паломнические экскурсии для детей, оказание паллиативной медицинской помощи больным всех возрастов, создание документальных фильмов о событиях СВО, организации пошива изделий, необходимых для обеспечения базового комфорта, удобства и ухода за военнослужащими в госпиталях, а также обучение и подготовки в области оказания первой помощи, получения базовых знаний и формирования практических навыков по тактической медицине. По итогу заседания экспертного совета было принято решение присвоить почетное звание «Волонтер преподобного Серафима Саровского» 7 участникам, присвоить звание лауреата конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского» 38 участникам, объявить благодарность фонда преподобного Серафима Саровского 2 участникам, отметить специальные премии 1 участника, отметить поощрительные премии 72 участников и отметить дипломом участника конкурса 102 человек. Награждение победителей конкурса состоится на торжественной церемонии в рамках проведения форума «Наследники преподобного Серафима Саровского» в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре села Дивеево Нижегородской области. Ну и к другим сообщениям выпуска. Для старинного храма в подмосковном селе осветили 3-тонный колокол с русским звуком. 12 мая этого года в Покровском храме 1903 года постройки села Черкизово Пушкинского городского округа Московской области состоялось освящение 3-тонного церковного колокола. Он создан при участии «Гагарин Уралзавода» и несет на себе знак «Русский звук» и логотип бренда «Урал», который ведет свою историю с 1900 года. Мастер, отливавший колокол, сказал удивительно точные слова – в нем звучит настоящий русский бас, звук силы и глубины, звук добра, тепла и Божьей милости. Чин освящения колокола совершил наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Как отметили в пресс-службе компании, владыка Кирилл уже на протяжении определенного периода времени оказывает поддержку Гагарин-Уралзаводу, в том числе в деле строительства храма на территории предприятия. Торжественное освящение колокола собрало представителей духовенства, мастеров колокольного дела, сотрудников предприятия и людей, для которых традиция русского звона является не только частью профессии, но и частью культурного наследия страны. Как отметил на церемонии руководитель Московской школы звонарей и директор колоколо-литейной мастерской Илья Дроздихин, прообразом для нового колокола стали 3 старинных церковных профиля, которые получили воплощение в новом колоколе – центральном колоколе Покровского храма. Пресс-службе компании также подчеркнули, что для бренда «Урал» и знака «Русский звук» это первый опыт создания колокола, так как компании занимаются преимущественно автомобильной акустикой и потребительским звуком. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В программе «Священник отвечает» сегодня принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи, но и перед тем, как начать задавать ему ваши вопросы, я скажу о том, что задать их в программу вы можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Итак, переходим к тем вопросам, на которые сегодня мы и ответим. Батюшка, я в повседневной жизни часто произношу «Господи, помилуй», как скороговорку. Это молитва или уже просто суеверие, как тфу-тфу? Нельзя произносить имя Господа в суе. Оно ли это и есть?
1: Нет. Дело в том, что у нас есть заповедь апостола «Непрестанно молитесь». Впрочем, и Господь тоже все время говорил о молитве. И апостолы даже отказались там, вот как мы читаем в Деяниях, сейчас читается Деяния апостольские на каждом богослужении, то апостолы отказались там распределять как-то отношения между членами общины, в том числе и материальные какие-то службы, вот, ради молитвы. Нехорошо нам оставить молитву и заниматься трапезами, как сказано. Поэтому, конечно, идеал для православного христианина — это вот то, что называется исихазм, то есть непрестанная молитва, которая должна с помощью Божьей, никак иначе, найти путь ума в сердце. Но для того, чтобы вот это совершилось, конечно же, необходимо, чтобы молитва была непрестанной. И удержание такой молитвы есть задача. Но давайте посмотрим на людей монашествующих, у которых просто вот есть правило, допустим, 500 молитв. И вот как-то мне довелось видеть, ну и слышать вопрос, быть на приеме у архиерея, и он задал вопрос, будучи сам монахом, архиереи всегда монахи, поэтому он задает вопрос игумени и спрашивает: ну что, матушка, 5 молитв-то можешь произнести так, чтобы не во грех тебе? Монахиня на что ответила: ну, 5-то, владыка, наверное, получается. А все остальное, значит, это просто вот то самое тренировка, если хотите. Как и, допустим, человек, тренирующийся в, ну, скажем, ну, к примеру, просто приду там в игре в теннис, да, например. Вот он машет даже этим, даже не ракеткой, подчас рукой просто машет, да, чтобы как бы отработать это движение. Борцы тоже все время так, они сосредотачиваются на каких-то... Ученые, кстати, тоже картошку перебирают там или вскапывают грядку, а в это время там что-нибудь в мысли о кваглёнской теории, там, теории элементарных частиц или теории еще какой-нибудь катализа там химического или еще что-нибудь. Вот. Является ли это наукой или это пустое времяпровождение и суеверие? Нет, это все тренировки. Поэтому вот давайте не будем здесь думать о том, что у нас прям молитва все время должна быть какой-то, но держать молитву и стараться, чтобы она была сначала хотя бы в уме, потом в душе, а потом уже как-то она стала и более естественным для нас состоянием, это без тренировки невозможно. Давайте не будем оставлять эту тренировку, в то же время и не придавая ей, ну, скажем, какой-то значимости, потому что это еще совершенно не достижение. Точно так же, как игрок в теннис, размахивая рукой, даже не держа ракетку в руках, он еще не значит, что он победитель, вот, что он уже выиграл в соревнованиях. Здесь то же самое. Мы вот пока размахиваем, так сказать, каким-то невидимым предметом, да, вот этой молитвы нашей: «Господи, помилуй», или «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Но это не есть еще победа, и не будем придавать этому особого значения. И если она ушла от нас, то тоже, несколько огорчившись, осознав свою немощь, вернемся снова для того, чтобы сначала внимательно, потом стараться удерживать, потом, понимая, что не удерживается, отвлеклись, и потом снова возвращаться. И так наш, в общем-то, молитвенный путь, но он ценен перед Богом, потому что мы стараемся все время сохранять вот эту связь. Связь с Богом — это и есть молитва. Божьей помощи в трудах молитвенных.
2: Следующий вопрос звучит он так. Батюшка, есть ли такой грех, как подозрительность и вторжение в личное пространство? Надо ли исповедоваться, если подглядываю за своим 15-летним сыном? Я просто очень за него волнуюсь, не хочу, чтобы он попал в плохую компанию. Поэтому иногда залезаю к нему в ноутбук или телефон. Надо ли исповедоваться за это?
1: Да, вот здесь надо, конечно, как бы в первой части вопроса о подозрительности. Подозрительность, вообще говоря, грех. Но особенно, если она касается чего-то необоснованного. Вот есть такие люди, которые всех во всем подозревают. Подозревают там в каких-то кознях, в каком-то заговоре и прочее, прочее. Это, конечно, греховное состояние. Опасно такого, знаете, ложного опасения и даже гордости, потому что вот все смотрят на тебя, все против тебя чего-то затевают, а у тебя столько достоинств и всего-всего благого, что все хотят от тебя этого отнять. Вот это большой грех. Что касается по отношению к детям, то давайте уже даже и в нашем лексиконе светском есть такое понятие «беспризорность» и «безнадзорность». Поэтому надзор за детьми, он необходим. До тех пор, пока ребенок не вырастет, не порадует, так сказать, своим каким-то путем добрым, то понятное дело, что надо доверять, но проверять. Так и в русской пословице говорится «доверяй, но проверяй». И даже Рейган говорил эту пословицу Горбачёву, да, потому что она очень важная для состояния человека. И воспитатель обязан, вообще воспитатель обязан, а родители — это, конечно, воспитатели, это и учителя, и воспитатели, все в одном, и они, конечно, обязаны знать состояние, корректировать души своего ребенка, связи его, корректировать, вот, и как-то не унижая, но, по крайней мере, управляя этим состоянием, конечно, вести к благому. В противном случае будем отвечать за то, что упустили бы вот безнадзорность, которая потом приравнена к беспризорности. Видите, надзор и призор, да, вот это близкие слова, и они показывают опасность для ребенка. Поэтому давайте будем внимательны к ребенку, к своему, стараться знать его состояние, в том числе и если это уж не вызывает такого, знаете, чтобы это было, скажем так, чтобы ребенок не был в таком страшном возмущении, что вот меня лишают свободы, меня лишают всего это самое, но, по крайней мере, здесь доверительные беседы, они должны быть, это раз. И второе, конечно, если есть уверенность, что просмотр контента ребенка в безопасность время проходит, не приведет к рассоре, то лучше, конечно, просматривать. И об этом, кстати, сейчас говорят даже и наши представители специальных органов. Очень хитер враг, очень коварен. Потом, чтобы не кусать локти, что ребенок пошел на какой-то неоправданный антигосударственный акт, не получил потом большой срок, не погиб, по сути, вот в, по крайней мере, для нормальной жизни, не в тюрьме, да, вот здесь, то надо, конечно, отслеживать соцсети, где, в каких сетях, с кем общается. Это, можно сказать, даже вменяется сейчас в обязанность родителей. Помоги, Господи.
2: Ну и последний вопрос. Батюшка, есть ли такой грех, как осуждение? Но моя работа связана с оценкой людей. Мне надо оценивать людей при приеме на работу, ругать за опоздание и срыв сроков. Как мне профессионально указывать на недостатки, не осуждая человека как личность?
1: Ну, во-первых, до личности у нас далеко. Личность — это у нас, знаете, она очень глубоко спрятана. Это образ Божий. Вот образ Божий нельзя, конечно, ни в коей мере на него покушаться. А вот все остальное — это внешнее. И человек должен выполнять свои обязанности. Кстати, он подписывает, как правило, договор на выполнение своих обязанностей. Он получает за это и зарплату, и другие там льготы, которые положены в данной организации. Поэтому строгая требовательность, это в данном случае требовательность, она непременно должна присутствовать. И это не есть осуждение, это есть законная требовательность в плане выполнения своих обязанностей. Чрезмерность здесь сведение это какой-то личной ненависти, да, какому-то личному такому, знаете, неприязни, вот это не надо допускать. Но надо и при этом понимать, для, этот человек для этой должности, для этой работы подходит или не подходит. В противном случае будет нанесен вред и тому коллективу, и той деятельности, которую этот коллектив осуществляет, и человек, который был обязан это все предотвратить, он будет виновным и в плане светском, и перед Богом. Он не выполнит своих должностных обязанностей. Его служение, в том числе и перед Богом, при выполнении своих обязанностей, это, вообще говоря, норма. Давайте еще вот посмотрим. Судья, например, он обязан осудить по закону нелицеприятно того человека, который, значит, перед ним находится. И в данном случае, если он нелицеприятный и служит, в том числе осуждая, ну, допустим, тех же, которые в Крокусе там устроили эту убийство, и те, которые сейчас вредят нашей армии, передают, если они будут все попустительством, ну, посмотрите, как вредно попуститься на простом примере. Вот секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, правитель, по сути, Советского Союза, взял и отпустил по амнистии тех, кто должны были там находиться в местах заключения, вот этих самых бандеровцев. И что получилось? Вот мы сейчас видим, что получилось на Украине. Они приехали как победители туда, развратили народ на западной части Украины, стали требовать что особых, так сказать, себе отношений, и, по сути, вот оно к чему приводит. Поэтому давайте будем чувствовать свою ответственность, не превышая свою меру, не сводя все к личным счетам, но наоборот, стараясь выполнить свой долг, чтобы и Богу, так сказать, предъявить: Господи, вот я на своей должности пытался или пыталась исполнить все, чтобы было во благо окружающим людям, которые не подходят. Они ведь тоже будут страдать на своем месте, вот не заняв чужое место. Вот это тоже правило, как бы, да, человек счастлив только на том месте, на котором он предназначен быть Богом. Если он всякое чужое место, занятое человеком, это воровство. Вот не дальше не будем допускать воровства и по отношению к самим себе в карьеризме, да, и по отношению к ближним. Что если мы уж должны поставить им какое-то препятствие, чтобы они были достойны своего места.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Священник отвечает» принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка находился с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.

Или возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижь.

Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы, убо всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигаем.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Вот статная красивая девушка из Торжка с жемчужным венцом, наподобие отсеченной сахарной головы. Он слегка прикрыт платком из тончайшей кисии, которого концы, подвязав шею, прячутся на груди. На лоб опускаются, как три виноградные кисти, ряски из крупного жемчуга, переливающего свою млечно-розовую белизну по каштановым волосам, слегка обрисованным. Искусно заплетенная коса, роскошь русской девы. В Торжке есть поговорка: «Ты расти, расти, коса, до шелкового пояса, вырастешь, коса, будешь городу краса». С блестящим бантом и лентою из золотой бити. Едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плеча свой парчевый полушубок, от которого левый рукав по туместной моде висит небрежно. Из-под него выказывается круглое зеркальце, неотъемлемая принадлежность новоторжской красоты. Богатая ферис ее, как жар, горит. Легко ступает она

0: цветных софьянных черевичках, шитых золотом. Рядом с нею ее чичизбей.
1: Вы смеетесь?
0: Да, таки чичизбей, щеливан.
1: Горе тамошней девушки, если она его не имеет.
0: Это знак, что она очень дурна. Мать сгонит ее с белого света, подруги засмеют. Раз избранный, он не отлучен от нее на вечерних и ночных прогулках.
1: Ах, какой молодец! Удальство кипит в его глазах. Зато он и слывет первым кулачным бойцом на поголовном новоторском побоище.
0: За ними дородная мордовка в рубашке, испещренной по плечам, рукавам и подолу красную шерстью, как будто она исписана кровью.
1: Грудь ее отягчена серебряными монетами разной величины в несколько рядов. В ушах ее по шару из лебединого пуху, а под ним бренчат монеты, как бляхи на узде лошадиной.
0: Вот человеческий лик, намалеванный белилами и румянами, с насурменными дугою бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит сороковедерная бочка в штофном с золотыми выводами сарафане. Пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют ее. Голубые шерстяные чулки выказывают ее пухлые ноги, а башмаки без задников на высоких каблуках изменяют ее осторожной походке.
2: Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую постельницу.
0: Далее миловидная стройная казачка держится так, что хочет, кажется, пристукнуть медными подковками свою национальную пляску.
1: Вот и калмык разевает свои кротовые глазки, чтобы взглянуть на чудеса русские.
0: С ним все житье-бытье его, колчан со стрелами и башки его, которых он из своих рук может казнить и награждать.
1: Вот.
0: Но всех занимательных лиц не перечтешь на сцене. Пары являлись и уходили попеременно, говорили мы. Распорядитель праздника с вниманием модистки рассматривал одеяния, заметьте, пригожих женщин, какого бы они племени ни были. И некоторых из них пригласил даже остаться в зале, чтобы погреться.
1: Ласковое внимание знатного барина, которого наши прадеды почитали за полубога, и к тому же барина пригожего,
0: зажигало приветливый огонь в глазах русских девушек и, как сказали бы тогдашние старушки, привораживало к нему. Мелькнуло еще несколько пар. Вдруг хозяин дома глубоко задумался. Голова его опустилась на грудь. Черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть. В глазах начали толпиться думы. Наконец, облако печали приосенило их. Долго находился он в этом положении. Никто из домашних этому не удивлялся, ибо с ним такой припадок с недавнего времени случался нередко, даже на дружеских пиршествах и придворных куртагах. Действительно ли это был болезненный припадок, или прихоть вельможи, или срочная дань какому-то предчувствию, мы тоже сказать не можем. Все молчало в зале, боясь пошевелиться. Казалось, в Все в один миг окаменели, как жители Помпеи под лавою, на них набежавшую. Где были тогда думы Волынского? Куда перенесся он? Не играл ли беззаботно на родном пепелище среди товарищей детства? Не бил ли озимь на пирушке осушенную чашу, заручая навеки душу свою другу одного вечера? Не принимал ли из рук милой жены резвое, улыбающееся ему дитя? Или, как тать в ночной глуши под дубинкой ревнивого мужа, перехватывал с уст красавицы поцелуй, раскаленный беснующимися восторгами? Зачем же также не полагать, что он заседал в кабинете, где бросал громы красноречия на ябеду и притеснение, или в дружеском кругу замышлял падение временщика? Кто знает? Может, статься, он грозно смотрел в очи палачу, когда тот поднимал на него секиру? Где были тогда думы Волынского, неизвестно нам. Но, судя по характеру его, они могли быть везде, где мы дали им место. В его душе страсти добрые и худые, буйные и благородные, владычествовали попеременно. Все было в нем непостоянно, кроме чести и любви к отечеству. Женатый лет с 8 на пригожей и милой женщине, он между тем искал, где только мог, любовных приключений, которые обращать на свою пользу был большой искусник. Впрочем, ничто не нарушало согласия четы. Сердце Волынского не знало постоянной страсти, а после мгновенной ветрености он возвращался всегда пламенным любовником к ногам супруги. Ее душевные и наружные достоинства умел он лучше оценить после сравнения с другими предметами его волокитства. Сказывали также, что он говорил, что жена его смотрела будто бы довольно хладнокровно на его проказы. Он не имел детей, но всегда их желал. Лаская чужих, забывал, что они не его, и эта любовь к детям, соединяясь с мыслью, что судьба отказала ему быть отцом, делала его иногда особенно грустным. С некоторого времени жена его гостила у родных в Москве, где и занемогла опасно. Носились даже слухи, что она умерла. Может быть, старался подтвердить их и сам Волынский. Продолжение этой разлуки барская барыня составила порядочный входящий журнал его проказам для поднесения своей госпоже. Особенно один новый номер по необыкновенной важности требовал больших трудов для очистки. Но ветреник в делах сердечных был совсем другой в делах государственных. И если порывы пламенной души его не разрушали иногда создание его ума, то Россия имела бы в нем одного из лучших своих министров. Природные дары старался он образовать чтением лучших иностранных писателей, особенно политических, для перевода которых держал у себя Зуду, ученого, хитрого, осторожного, служившего ему секретарем и переводчиком, ментором и поверенным. Любя свое отечество выше всего, он тем с большим негодованием смотрел, как Берон полосовал его бичом своим и искал удобного случая, открыв все государыне, вырвать орудие казни из рук, которым она верила только кормила своего государства. В то время, когда раболепная чернь падала пред общим кумиром и лобызала холодный помост капища, обрызганный кровью жертв, когда железный уровень беспрестанно наводился над Россией, один Волынский с своими друзьями не склонял пред ним благородного чела. Возвышенному характеру его давали эту смелость и нужда в нем по делам государственным, и милостивое внимание к нему государыни, знавшей его преданность к ней и любовь к отечеству. Трудно было разуверить в этом императрицу. Берон же, добиваясь возможности погубить своего соперника, не только не показывал, что оскорблялся его гордостью, но, напротив, казался к нему особенно внимателен и при всяком случае старался обратить на него милости ее величества. Впрочем, оба измеряли друг друга, чтобы вернее и ловче уронить. Один из них непременно должен был пасть. Мы оставили нить нашей повести в зале Волынского, когда он задумался. Минуты эти канули в вечность. Он встрепенулся, поднял голову, заложил за уши черные кудри свои и осмотрелся кругом. Перед ним стояли цыган и цыганка. Последняя. Красавица в полном смысле этого слова, но красавица уже отцветшая. С орлиною проницательностью рассматривала вельможу с ног до головы. Казалось, она любовалась им. Если бы нас спросили, что она думала тогда, мы бы сказали, такого бравого мужчину желала своей дочери. Можно ли поверить? Кабинет-министр устыдился, что был застигнут в своем припадке взором цыганки, пристально на него устремленным. Однако ж это было так. Он смутился, как будто пораженный чем-то. «Чудесная игра природы!» — воскликнул он, наконец, обращаясь к Зуде. «Замечаешь ли?»
3: «Я видел только раза три и поражен необычным сходством», — отвечал секретарь, сощурив лукаво свои глазки.
0: Во время этого разговора на лице цыганки переливалось какое-то замешательство, однако ж, победив его, она своими смелыми взорами пошла навстречу пытливым взором кабинет министра и секретаря его. «Как тебя зовут?» — спросил ее Волынский. «Мариулой», — отвечала она. «Даже имя диковина. Знаешь ли, Мариула, что лицо твое самое счастливое? Талантливо оно и тем, что полюбилось вашей милости. Останься здесь. Я с тобою еще поговорю». Цыганка благодарила, приложив руку к сердцу и немного наклонившись. Потом стала позади кресел вельможи в некотором отдалении. «Кто далее?» — спросил Волынский.
3: Явилась малороссиянка одна.
0: «Где ж пара ее?» — был грозный вопрос Артемия Петровича. «Эй! Подачкин, я тебя спрашиваю».
3: При этом вопросе свинцовый нос Подачкина побелел. Матушка его необыкновенно дрогнула плечами и затрясла головой, как марионетка, которую сильно дернули за пружину. Этот вопрос поднял всю нечисть со дна их душ.
0: Правящий должность пристава сделал несколько шагов вперед и, запинаясь, отвечал: «Это пьяница, ваше превосходительство, призлой и пресердитый, и преупрямый, ваше превосходительство». «Так что ж, ты не мог его усмирить?»
3: «Дорогой я уломал было его, Да под Санкт-Питером он начал огрызаться на меня, ваше превосходительство. Мы уж и побаивались, что кусаться станет. Памятуя долг присяги и точный смысл данной мне инструкции, я поспешил набить на него колодки.
0: Лжешь. Тебе дана была инструкция обходиться как можно лучше с людьми, которых тебе поручат. На это была собственная воля государыни.
3: Божусь Богом, ваше превосходительство, чтоб мне в тартарары провалиться, колодки прелегкие, и, коль позволите, я пройду в них целую версту, не вспотев, а он ехал в них, да еще в крытой кибитке.
0: Куда ж он теперь девался?
3: Колодки с него сбили, когда вели его сюда на смотр, и он не весь как пропал.
0: Бездельник! Знаю все! Я хотел только испытать тебя. Ты продаешь меня фавориту. Людей сбывают, как поганую кошку. Люди пропадают среди бела дня, но я отыщу. Хотя б мертвого, хотя остатки вырву из волчьей пасти. Пора! Пора и волка на псарню! Савишна! — прибавил грозно Волынской, взглянув на барскую барыню. — Полюбуйся подвигами своего сынка. — Как думаешь, мало его повесить за такое дело?
3: Савишна поклонилась, сложа руки, и ответствовала голосом глубочайшего смирения. — Будет твоя барская воля, батюшка. Ты над нами владыка, а мы твои рабы.
0: «Ты в этих делах не участница», — продолжал Волынской, смягчив голос. «Я знаю, ты всегда была предана роду нашему. Но этому мошеннику стоило б набить колодки, такие же легонькие, кабы я не дал себе слова».
3: «Батюшка! Отец родной!» — завопила барская барыня. — Помилуй за службу покойного мужа моего, а вашего дядьки. И я тебе, милостивец, служу, сколько сил моих есть. Готова за крох твою умереть. Вот что ты глупо и наделал, — прибавила она, обратясь к своему сыну и горько всхлипывая.
0: — С глаз моих долой, негодяй! Счастлив, что не по тебе, отец и мать. Теперь оставьте меня, вы все, кроме тебя, дорогой мой Зуда. И тебя. Здесь Артемий Петрович дал знак рукой цыганке, чтобы она не уходила. Смотр остальным завтра.
4: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. При уникальном храме в Старых Черемушках строят духовно-просветительский центр. В районе Старые Черемушки на юго-западе Москвы возводится духовно-просветительский центр при строящемся храме в честь всех преподобных отцов Киево-Печерских. Этот храм уникальный. Он единственный в столице, посвящен Киево-Печерским подвижникам. Духовно-просветительский центр возводится в рамках первой очереди строительства всего храмового комплекса. Сейчас на площадке идет строительство первой очереди. Это духовно-просветительский центр. С сентября по октябрь планируется выполнить устройство кровли. До середины ноября завершить фасадные работы. Параллельно идет монтаж всех внутренних инженерных систем. Уточняется также, что деревянный храм на месте нынешнего строительства осветили еще в 2018 году, а сейчас возводится масштабный каменный храмовый комплекс с главным храмом на 500 человек. Многофункциональный духовно-просветительский центр станет частью этого комплекса. Архитектурный облик будущего шестиэтажного центра выдержан в едином стиле с храмом и отсылает к традициям русского зодчества 17 века. А фасады оформят с использованием изразцового декора, аркатурных поясов и декоративных вставок. Депутат Госдумы России и патриарший советник Владимир Ресин, который курирует данную стройку, также отметил, что приход в Старых Черемушках уже давно и активно развивается. Духовенство окормляет филиал Центра реабилитации детей-инвалидов. При храме действует воскресная школа, работает молодежное объединение, помогающее в уходе за детьми и участвующее в благотворительных инициативах. Он также резюмировал, что после завершения основных работ комплекс станет полноценной площадкой для образовательной, социальной и духовной жизни всего района. Ну и к другим сообщениям выпуска. Луганской епархии передали частицу мощей праведного Иоанна Ростовского. Она была передана для молитвенного поклонения в Николаевский кафедральный собор города Алчевск в Луганской епархии. Свидетельство об этом было оглашено 11 мая этого года в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону, в котором по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия был совершен молебен «Ураки с мощами праведного Иоанна Ростовского». В этот день кафедральный собор Ростова-на-Дону посетили паломники и духовенство Луганской епархии. В частности, настоятель Свято-Николаевского собора Алчевска протоиерей Александр Устименко и клирики Луганской епархии сослужили в молебне председателю приходского совета собора в Ростове-на-Дону протоиерею Александру Брянцеву. Уточняется, что во время молебна на раке с мощами был освящен образ святого праведного Иоанна, пресвитера Ростовского, написанный в Луганской епархии по благословению митрополита Меркурия. Свидетельство о передаче частицы святых мощей праведного Иоанна Ростовского в Алчевск было оглашено после молебна. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на телефонной связи со студией пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка, здравствуйте!
2: Добрый день, Мария, дорогие слушатели радио «Воскресение». Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! Сегодня, как мне кажется, я хочу предложить вам такую довольно интересную тему. Поговорим про приметы. Куда девается благодать при виде черной кошки? Чем принципиально отличается христианская вера в промысел Божий от суеверий? И какой вред эти самые суеверия несут нашей душе? Батюшка, вот расскажите, пожалуйста, был ли у вас период в жизни, когда вы верили в приметы по каким-то причинам, и что вам помогло расстаться с этой привычкой?
2: Ну, на самом деле, путь каждого человека к вере сильно индивидуален, поэтому мой опыт может быть для кого-то узнаваемым, для кого-то не очень. Скажу, что в детстве, конечно, я слушал такие же сказки и страшные истории про черный-черный гробик на колесиках, который темной ночью где-то едет. Вот. Такие же слушал рассказы про черных кошек, про стучание по дереву и плевание через плечо при каких-то определенных обстоятельствах. А на самом деле о настоящей вере я стал узнавать, придя в храм уже из-за жизненных обстоятельств, когда мне было очень сложно и трудно, и плохо. И так получилось, что пришел я именно в храм Божий, не сразу, конечно, но пришел. И там, естественно, попал в воскресную школу, потому что пришел старшеклассником, школьником. И вот здесь уже преподаватели воскресной школы, которые еще некоторые живы-здоровы, дай им Бог здоровья, начали объяснять, рассказывать, пояснять, что суеверие — это вера напрасная, что мы своей силой веры, свою силу души, свою, что называется, духовную жажду пытаемся утолить из козлиного копытца, пытаемся удалить из лужи вместо того, чтобы припасть к чистому источнику веры Христовой. Самое главное — это то, что учителя сказали: «Ну ты проверь, сравни, посмотри, ведь не сбывается же, не сбывается». И на примере гороскопов, и на примере всех этих бытовых примет просто показали, что не сбывается. Не сбывается, и просто мы своей верой, своей силой веры пытаемся сами себя убедить, что на самом деле что-то действительно совпадает и что-то сбывается. И, ну, человек действительно может себя убедить, к сожалению, довольно во многом. И вот здесь спасибо преподавателям воскресной школы Семеновского храма Нальчика, в котором я начинал свой духовный путь, что они сумели просто показать на живых, понятных примерах, что на самом деле всуе значит напрасно. Напрасно значит действительно абсолютно бесполезно и неоснованно совершенно ни на чем. Ну а затем просто Господь стал являть для меня какие-то, как и для каждого человека, наверное, в жизни, какие-то личные чудеса, какие-то личные такие моменты жизненные, когда на самом деле понимаешь, что Господь есть, Он рядом, Он поддерживает, Он укрепляет. И молитва, и упование на Господа, и просьба Господа, Господу направленная, всегда бывает услышана, не всегда бывает исполнена, конечно, особенно тогда, когда она нам вредна, или когда мы пока еще не готовы к исполнению этой просьбы, или просим того, что действительно, ну, может быть вредно окружающим, близким нас. Вот тут понятно, что не всегда это все сразу исполняется, но всегда Господь нас слышит. И вот это осознание со временем постепенно приходит и понимает, что есть вера напрасная, суетная, а и суеверие, а есть вера истинная, которая действительно откликается благодатью Божией, откликается милостью Божией, откликается тем милосердием Божиим неизреченным, которое помогает нам жить, верить и двигаться к спасению.
1: Давайте разберемся, чем приметы отличаются от суеверий. Ну, то есть, приметы – это некий опыт, когда, например, люди что-то заметили, может, это с погодой быть связано, может быть, еще с чем-то, и передали другим людям. А суеверие – это когда мы верим в какие-то, ну, совсем уже такие мистические вещи, непонятно откуда взявшиеся, по большому счету. Порой, ну, порой это чаще всего мистика просто какая-то.
2: На самом деле, опыт, о котором вы говорите, это опыт самообмана. К сожалению, наш мозг устроен так, что он ищет связи даже там, где этих связей нет. И он ищет какое-то взаимовлияние там, где этого взаимовлияния просто не существует. И поэтому нужно быть перед собой честным. Мы очень часто задним числом пытаемся, особенно если что-то с нами происходит, говорить себе: «Да-да-да, я вот на самом деле-то чувствовал, что что-то не так, и вот тетка эта с пустыми ведрами-то прошла». Подобное ретроспективное оправдание ситуации чаще всего и служит так называемым опытом. Еще один парадокс человеческого мозга состоит в том, то он в состоянии каждый раз не воспроизводить в точности воспоминания, увы, а снова и снова их, что называется, перезаписывать. И вот это вот печально. То есть в процессе перезаписи подобные воспоминания меняются. Меняются зачастую в ту сторону, которую в данный момент мозгу выгодно и которую он считает правильным. И вот это, конечно, печально. С этим нужно, таким поведением нашего собственного мозга, считаться. Считаться, потому что есть в нем, в этом поведении, определенное коварство, которая нас заставляет верить в то, во что верить, в общем-то, и не надо бы. А что с этим делать? На самом деле, одна вера, одно упование, одно основание нашей жизни — это Господь Иисус Христос.

0: А вот в синодальном переводе четко и понятно, в славянском, простите, переводе четко и понятно: боги языков, бесы весуть. То есть все те ложные духи, боги языческие, неоязыческие или там других каких-то религий, все эти боги, бесы, и об этом знает еще пророк Божий Давид, который жил, простите, задолго до Рождества Христова. Это истина, открытая ему Богом, действительно, до сих пор боги языков, бесы весуть. Поэтому, когда вдруг в нашу душу прокрадываются эти бесы, нужно просто спросить себя, куда мы из этой души дели Бога. Мы так ухитрились его подвинуть. И зачастую просто обнаружится, что мы отвернулись от Бога, забыли о нем, давно исповедовались, давно причащались, давно молились, давно общались с Богом. Не каждый день это делаем, не беспрерывно молимся, не уделяем время богообщению, не уделяем время чтению духовной литературы, не уделяем время делам, плодам Духа, которые должны быть тем самым милосердием, и воздержанием, и кротостью, и любовью. Вот это вот такой важный звоночек о нашем духовном состоянии. Как только суеверия вкрадываются в нашу жизнь, где-нибудь в уголочке, это значит, что этот уголочек мы освободили в своей душе от Господа Бога. Это повод не просто шагнуться, не только изгнать эту мысль из своей души, но заместить ее упованием на Бога и молитвой.
1: И тут самое время поговорить о том, какой вред душе это все приносит, когда человек верит не в промысел Божий, а в какой-нибудь счастливый билетик или несчастливый день.
0: Это просто попытка переложить ответственность на кого-то или на что-то еще. Нежелание нести ответственность перед Богом удивительно соединяется в нашем мозгу и в нашей душе с нежеланием и на себя брать эту ответственность. То есть мы и перед Богом не хотим отвечать за то, что Он с нас потом, за что Он с нас потом спросит, неизбежно. То есть, ну, понятно, что очевидно. Перед Богом будем отвечать за каждое свое слово и за каждое действие, если не изгладим это слово или действие в покаянии. Вот, а уж все-таки тяжело нести ответственность самому, мы-то понимаем, что мы не над всем властны, не все в нашей власти, а хочется какого-то порядка, хочется какой-то надежды. И мы вот настолько же, насколько легко мы отказываемся отвечать перед Богом за свою жизнь, настолько же мы с удовольствием перекладываем эту ответственность на что угодно, на погоду, страну, в которой живем, на каких-нибудь тайных правителей, каких-нибудь духов непонятных, каких-нибудь планет, звезд, еще кого-нибудь находим, чтобы только не нести эту ответственность самому. Настоящий атеист, он хотя бы внутренне честен. Он говорит: я сам лично отвечаю за все и несу сам перед собой всю ответственность за то, что натворил. Вот, собственно говоря, и все. Все ясно и понятно. А здесь же нет, здесь же мы и перед Богом отвечать боимся и трусим этого ответа. И в то же время с удовольствием сваливаем эту ответственность на все что угодно, лишь бы только не самим эту ответственность нести. К сожалению, это тоже такое лукавство есть. Поэтому нужно здесь быть, опять же, честным. Христианство призывает к трезвости. Мы действительно, да, слабые, да, грешные, да, мы не владеем этим миром и ситуацией в этом мире полностью и целиком. Но мы знаем, кто и владеет миром, кто его создал, кто им управляет, кто о нем промышляет, кто нас поддерживает каждый день. Мы знаем это, и когда мы, зная это, вдруг начинаем блуждать, а фактически блудить, то есть заблуждаться, осознанно причем это делать, обращаясь к каким-то другим силам, ну, получается беда. Получается сознательный духовный блуд. А это прям совсем печально.
1: Как вы относитесь к тому, что многие люди, даже воцерковленные, носят какие-то нательные талисманы, обереги, рядом с крестом все это вешают, там ладанки с травой, не знаю, змеевики, какие-то камушки, амулетики, которые там бабушка подарила и все такое прочее. Как вы к этому относитесь?
0: Все индивидуально. Настолько индивидуально, насколько индивидуальны мотивы каждого человека. Для кого-то это действительно просто память о бабушке. И она надела ее просто потому, что бабушку не хочется обижать, ну и как-то или там, почтить ее память после ее кончины, или просто не хочется обижать, мало ей дней на земле осталось, чтобы их делать несчастными эти дни.

0: Поэтому, конечно, тут ничего не поделаешь. Нужно бабушку уважить. А вот если это связано именно с верой в то, что эта несчастная бабушка, одурманенная бесами, рассказывала про каких-то там домовых и прочих леших всяких духов, вот тут уже совсем беда. Верить мы можем только в одного Господа и Спасителя Христа. Один Бог, одна вера, одна церковь, одно спасение. Нет никаких вариантов, нет никаких разных церквей, нет никаких разных поисков. Есть прямой путь, ведущий в Царствие Небесное. Да, он узкий, да, он тесный, да, он трудный, да, он связан с работой над собой. Но есть широкие, удобные пути, ведущие прямо в пропасть. Прямо сейчас каждый из нас делает выбор, согрешить или нет. Повернуться лицом к греху, развернуться к нему лицом и идти и согрешить. Или не развернуться, попросить Бога в молитве, чтобы Господь отвел грех, чтобы Господь успокоил, чтобы Господь направил доброе дело и заняться чем-то хорошим, добрым. Каждый из нас в жизни, каждый день и не один раз в день делает подобный выбор. И каждый наш подобный выбор — это наша ответственность на страшном суде, когда нас Господь спросит, вот накормили, одели, посетили и так далее. Мы прекрасно знаем из Священного Писания, по каким критериям нас будет судить Господь по делам.
1: Исходя из вашего опыта на сегодняшний день, насколько вообще актуальна проблема суеверий в церковной среде? Вот насколько часто к вам люди обращаются с какими-то подобными вопросами?
0: Вы знаете, поток вопросов о том, можно ли переходить дорогу черной кошки, которая с пустыми ведрами вам идет навстречу, он остается, к сожалению, неизменным. Я отвечаю на вопросы на сайте журнала «Фома», и мы общаемся вот с редактором, который направляет мне эти вопросы, и она вот свидетельствует, что, к сожалению, вопросы суеверий, вопросы магизма, вопросы всякого рода подобных бесовских, откровенно скажем, наваждений, они остаются актуальными. К сожалению, большую роль в этом играет, например, наше телевидение. Увы, есть специальные телеканалы, не только православные, не то что православные, это у нас есть каналы, это слава Богу, но у нас есть также каналы, полностью посвященные 24/7 оглуплению человека духовному блуду, которым является всякая экстрасенсорика, всякая магия, всякая эзотерика. Целые телеканалы 24/7 вещают для того, чтобы людей сделать глупее. Как мы можем рассчитывать в такой ситуации на то, что люди будут становиться умнее? Да, священники стараются, отвечают на вопросы, проповедуют, беседуют, общаются и лично, и с группами людей, и с самыми разными телепрограммами, радиоканалами.
1: Ну, то есть все это делается ради рекламного времени в популярных шоу.
0: Да, то есть любое шоу, которое делает тот или иной телеканал, рассчитано только на одно, на то, чтобы люди посмотрели рекламу. Неважно, что в этом шоу будет, главное, чтобы люди увидели рекламу, которая транслируется в рамках этого шоу. Пока люди смотрят, пока реклама окупается, пока рейтинги, доли и прочие проценты радуют рекламодателей, до тех пор это все существует. Увы, внимание стало предметом покупки, предметом торговли, предметом, к сожалению, предметом коммерции.
1: Ну и подводя итоги, как человеку, который привык верить в приметы, может быть, даже он неосознанно это делает, допустим, кладет под каблук там монетку перед экзаменом или важной встречей, потому что все так делали, там, друзья, родственники, знакомые, ну, в общем, как избавиться от этой привычки, что может церковь предложить вместо вот этого суеверного страха?
0: Молитву и обращение к Господу. Зачем нам напрасная, суетная, пустая? То есть вера, если есть вера истинная, если есть вера подлинная, если есть вера настоящая, где не какой-то бес вам будет отвечать, не какой-то будет вам отвечать дух лукавый, вводящий вас в соблазн, ведущий в ад. Если на самом деле Господь готов слышать вас, Господь готов откликаться на молитвы, если Матерь Божия, святые угодники также готовы откликаться на наши святые молитвы, на наши молитвы, на молитвы всей Церкви, на молитвы святых угодников, которых мы просим вместе с нами молиться, Зачем же нам пользоваться пустым колодцем, если рядом животворный источник благодати Божией?
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Здравствуйте. Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим в поселке Бесерть. В минувшие выходные в поселке Бесерть сгорело 7 домов, и порядка 20 человек остались без крова и имущества. Временно пострадавшие разместились у родственников, но им требуется общая поддержка для возвращения к нормальной жизни. В связи с этим объявлен официальный сбор средств для помощи пострадавшим и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Помочь может каждый. В Бесерцком храме во имя святого преподобного Серафима Саровского отмечают, что масштаб случившегося требует объединения усилий всех неравнодушных граждан. В первый же день на приходе объявили сбор вещей и средств для пострадавших. При храме также действует гуманитарный склад. В понедельник, 11 мая, в нем уже получили помощь несколько семей. С большой благодарностью и радостью приняли от сестер все необходимые вещи и продукты. В Екатеринбурге сбором вещей для погорельцев Бесерти занимается служба добровольцев. Ну и к другим сообщениям выпуска. Еще 18 человек приняли православную веру в Кении. В период с 3 по 10 мая этого года еще 18 жителей Кении приняли православие в лоне Русской Православной Церкви. Так, 3 мая на трех разных приходах страны таинство крещения приняли 16 человек. На приходе в честь великомученицы Ирины настоятель прихода иерей Амфилохий Казгей крестил 10 местных жителей, взрослых и детей. Новокрещенные в этот день впервые приобщились святых христовых тайн. В этот же день на приходе в честь святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, благочинный округа иерей Феоклит Китинджи крестил 5 человек. Кроме того, на приходе в честь великомученицы Екатерины, настоятель прихода иерей Иаков Каранджа крестил еще одного молодого кенийца. А помимо этого, 10 мая на приходе в честь благоверного князя Иоанна Калиты, настоятель прихода иерей Антоний Читва крестил 2 человек. После литургии и крещения отец Антоний провел с верующими беседу, посвященную житиям святых. Напомню, что ранее, 25 и 26 апреля, на двух приходах патриаршего экзархата Африки в Кении в православную веру крестили еще 14 человек. На сегодня Кения является одним из лидирующих африканских государств, в которых успешно развивается миссия патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобного Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешь души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся,
или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвлен бы их сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий меня от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, а всяко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое.
Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех

Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и почеси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй.

Не даруй заповедавших нам, недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Звучит урок церковнославянского языка. Проведет его для вас Владимир Бабайцев.
2: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
3: Изображение корабля, креста.
4: Тут случилось еще одно обстоятельство подъезда.

0: слушает.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 35-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Этот праздник празднуется 21 сентября, что соответствует 8 сентября старого календарного стиля, юлианского календаря, который является богослужебным календарем Русской Православной Церкви. Но наша страна с 1918 года пользуется Григорианским календарем, разница между ними 13 дней. И вот 8 сентября старого стиля юлианского календаря соответствует 21 сентября нового стиля. Мы читаем и разбираем в наших уроках те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника, то есть всенощное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы совершается вечером 20 сентября. Богослужение это состоит из соединения вечерней и утренней в одно непрерывное последование. В современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое соединение вечерней и утренней, потому что утренняя переносится на вечер предыдущего дня, чтобы освободить утро для совершения литургии. Но богослужебный устав, типикон, предусматривает вот это соединение лишь в особо торжественных случаях совершения всенощного бдения, этого особо торжественного богослужения, совершающегося вечером накануне важных церковных праздников, двунадесятых праздников, к числу которых относится Рождество Пресвятой Богородицы и некоторых других церковных праздников, и также вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером. Сейчас в современной богослужебной практике, в отличие от древности, это богослужение, всенощное бдение не занимает всю ночь или значительную часть ночи, как это было когда-то и как следует из названия этой службы, но сохраняется торжественность данного богослужения, то есть название «всенощное бдение» указывает на большую торжественность службы с точки зрения современной богослужебной практики. Весьма значительную часть утренней, в том числе утренней, являющейся составной частью всенощного бдения, значительную часть этого богослужения составляет чтение и пение канона. Канон – как гимнографическое произведение, это текст, составленный по определенному правилу, уложенный, так сказать, в определенную структуру. Он имеет фиксированное число разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь, которые нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой, то есть нумерация с пропуском второй песни по определенным причинам. Вторая песня отсутствует в подавляющем большинстве богослужебных канонов, то есть общее количество песней 8, но нумерация с первой по девятую с пропуском второй песни. Каждая песня имеет в своем составе несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «тропарями». Слово «тропарь» как литургический термин имеет и другие значения, но вот одно из его значений – это строфа в песне канона. Канон разделяется на три отдела возглашением малой ектеньи, то есть нескольких прошений, произносящихся диаконом или при его отсутствии священником, первое из которых «Паки и паки миром Господу помолимся», то есть «снова и снова в мире давайте помолимся Господу». Такие малые иктинии возглашаются по окончании третьей, шестой и девятой песней канона. Таким образом, весь канон разделяется на три раздела. После этих малых иктиний исполняются богослужебные тексты, называемые иногда междопесниями в литургической литературе. И поскольку в предыдущих наших уроках мы закончили комментировать третью песнь канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, то сегодня мы обратимся вот к этому междопеснию по традиции после третьей песни канона. Оно носит название «Седалин». И вот «Седалин» из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы по третьей песне канона. «Дева Мария и Богородица истинно, яко облак света днесь воссия нам, и от праведных предгрядет в славу нашу. Не к тому Адам осуждается, и Ева от уз свободися, и сего ради зовем вопиюще содерзновением единей чистей, радость возвещает Рождество Твое всей вселенней». Михаил Николаевич Скобаланович, русский литургист начала XX века, автор комментария к службе Рождества Пресвятой Богородицы, делает следующее пояснение к тексту этого седальна. Цитата: «Он говорит о рождении Богородицы в самых общих чертах и как бы опять сначала. Это потому, что с каноном начинается новая часть утренней, как бы новая служба. Седалин изображает значение новорожденной для всех мест, сравнивая ее с видимым отовсюду светлым облаком и для всех времен, указывая влияние ее на нас и наших прародителей». Конец цитаты. Итак, «Дева Мария и Богородица истинно», то есть здесь говорится о том, что она действительно Богородица, истинно, то есть действительно Богородица, та, которая родила Бога, такой парадокс для человеческой мысли. Бог вечен, Бог сам есть Творец всего, но Мария, родив Христа как человека, стала при этом и Богородицей, потому что если мы задаем вопрос, кого она родила, не что родила Мария, не какую природу, а кого родила, то мы отвечаем, что Сына Божия родила она, Бога истинного, от Бога истинного. И в силу соединения человеческой природы и божественной природы, в силу принятия человеческой природы в ипостась второго лица Троицы, на этот вопрос, кого родила Мария, следует такой ответ, что родила Бога, и поэтому она Богородица. И вот здесь еще раз акцентируется наше внимание на слове «Богородица», употреблением этого наречия «истинно» при слове «Богородица». Далее читаем в седальне: «Яко облак света днесь воссия нам». Облак – древняя форма того слова, которое в современном русском языке звучит как «облако». В церковнославянском языке у него такая форма «облак», и оно имеет форму мужского рода, то есть оно имеет мужской род, это существительное. Ну а «облак света» или «облак светел» других местах Священного Писания это выражение встречается, например, в Откровении, в Апокалипсисе святого апостола Иоанна Богослова в 14 стихе 14 главы читаем: «И видях, и се облак светел, и на облаце сидяй подобен Сыну Человеческому, имея на главе Своей венец злат, и в руце Его серп остр». Это церковнославянский текст. Ну вот «облак светел» – такое выражение мы здесь встречаем. В тексте из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы в Седальне, который мы прочитали только что, «облак света». Но такие несколько отличающиеся церковнославянские выражения здесь употреблены потому, что очень часто родительный падеж греческого существительного переводится на русский язык и на церковнославянский язык прилагательным. И вот это мы видим в тексте Священного Писания «облак светел», а вот здесь в Седальне из службы Рождества Пресвятой Богородицы «облак света». В греческом тексте именно «облак света» и в том, и в другом случае, то есть родительный падеж существительного «света». Ну и вот этот «облак света», на котором восседает Сын Человеческий, это, таким образом, один из библейских таинственных образов Божьей Матери. «Облак света днесь воссия нам», то есть это «облако света сегодня воссияло нам». Далее «и от праведных предгрядет в славу нашу». «От праведных» по буквальному переводу с греческого текста «из праведных». Здесь говорится о родителях Богородицы Иоакиме и Анне. «Предгрядет» – перевод «калька», то есть перевод слова «по частям» греческого «проэрхете». Мы видим здесь в этом греческом слове приставку «про», которая передана церковнославянской приставкой «пред». Ну а данное греческое слово значит в переводе «идти вперед», «продвигаться», «отправляться». Приставка «про» как раз показывает, подчеркивает вот это движение вперед. В данном случае имеется в виду движение к нам для нашего спасения, для того, чтобы послужить воплощению Сына Божия, предгрядет в славу нашу. То есть она идет к нашей славе, для нашей славы, для нашего спасения в смысле. Далее в тексте Седальна мы читаем: «Не к тому Адам осуждается, и Ева от уз освободися». «Не к тому», то есть «больше не осуждается Адам и Ева от уз освободися». «Освободися» – это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Это время называется аорист. Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа аориста. «Свободися», то есть «освободилась». «Ева освободилась от уз». Далее в тексте Седальна: «И сего ради зовем вопиющее содерзновением единий чистей». «Радость возвещает Рождество Твое всей вселенней». И поэтому мы взываем, восклицаем, это значит церковнославянское слово «зовем», «вопиющее содерзновением», то есть восклицая, возвышая голос, с дерзновением, смело, не робея, единей чистей, то есть единственной чистой. Так Богородица Мария часто называется в богослужебных текстах. Она единственная из людей, кто не имела личного греха. В этом смысле можно понимать данное выражение богослужебных песнопений. И заключительные слова Седальна: «Радость возвещает Рождество Твое всей вселенней». Слову «вселенная» соответствует греческое икумении. Мы уже имели случай говорить в наших передачах о том, что это слово в древнегреческом языке обозначало известную античным грекам часть мира, в их представлении населенную людьми часть мира, и отсюда вселенная «икумени» или в древнем классическом чтении «ойкумене». Слово это происходит от глагола «ойкео» – «населять», «заселять». И вселенная, таким образом, это населенный людьми мир. Итак, еще раз прочитаем текст седально. «Дева Мария и Богородица истинно, яко облак света днесь воссия нам, и от праведных предгрядет в славу нашу, не к тому Адам осуждается, и Ева от усвободися, сего ради зовем вопиюще содерзновением единей чистей, радость возвещает Рождество Твое всей вселенней. Дева Мария и действительно Богородица, как облако света сегодня воссияло нам, и из праведных или от праведных она идет для нашей славы. Впредь Адам не осуждается, и Ева освободилась от уз, и поэтому мы взываем, восклицая смело, единственной чистой, рождение Твое возвещает радость всему миру. Далее мы должны обратиться уже к следующей, к четвертой песне. Здесь надо сказать о том, что служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона. Структура их одинаковая, но исполняются они по следующей схеме. Сначала первая песнь первого канона, после этого первая песнь второго канона, затем третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Вторая песня отсутствует. Далее, после исполнения вот этих междопесней, о которых только что шла речь, «Малой Ектеньи» и «Седально», следует четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона. И далее вот по такой схеме. Значит, сейчас мы обращаемся к четвертой песне первого канона. Первая ее строфа «Ирмос». Слово «Ирмос» можно перевести с греческого как «связка». Это та строфа, которая в своей форме поэтической, в своем содержании ближе всего соответствует библейской основе данной песни канона. Дело в том, что каждая песнь богослужебного канона ориентируется в своей поэтической форме на определенный библейский текст, библейскую песнь. Что касается четвертой песни богослужебных канонов, такой библейской основой для нее служит песнь пророка Аввакума, которую находим в третьей главе книги пророка Аввакума. Начинается эта песнь по церковнославянскому тексту словами: «Господи, услышах слух Твой и убояхся, Господи, разумех дела Твоя и ужасохся». «Господи, услышах слух Твой». Слово «слух» имеет значение и орган слуха, и то, что слышится, слышимое. «Услышах» — это форма аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола, в первом лице единственного числа, то есть «я услышал», «услышах слух твой», то есть можно переводить либо «я услышал о тебе то, что возвещается о тебе», или же «я услышал то, что ты возвещаешь здесь», и тот и другой смысл придать можно. Ну, «убояхся», далее читаем «ужасохся». «Ужасохся» – это можно перевести «я изумился, Господи, разумех дела Твоя, и ужасохся, Господи, понял я дела Твоя, разумел я дела Твои, и изумился, Господи, услышал я о Тебе или услышал то, что Ты возвещаешь». «И убоялся, Господи, понял я дела Твои и изумился». Вот начальные слова этой песни пророка Аввакума из третьей главы книги пророка Аввакума. Ну и вот эта библейская песня служит основой для четвертой песни богослужебных канонов, и «Ирмос» – та строфа из песни канона, которая ближе всего этой библейской песне соответствует, теснее всего с ней связана. И «Ирмос» четвертой песни первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы: «Услышах, Господи, слух Твоего смотрения, и прославих Тя едине человеколюбче». То есть здесь просто перефразированы эти слова библейской песни. «Услышах, Господи, слух Твоего смотрения». «Смотрение» – это церковнославянский перевод греческого слова «икономия», что в богословской литературе переводится как «домостроительство». А этот термин означает «все, что Бог совершает ради спасения человека». То есть «все дело спасения человека, совершенное Богом». «Услышах» – аорист первого лица единственного числа. То есть «Господи, услышал я о Твоем домостроительстве, слух Твоего смотрения, слух все слышимое». В том значении этого слова, которое в этом контексте присутствует, то есть «услышал я о Твоем домостроительстве», и далее «и прославих Тя едине человеколюбче», «и прославил я Тебя, единственный человеколюбец». Профессор Скобланович так комментирует этот «Ирмос» словами песни пророка Аввакума. Пишет он: «Ирмос прославляет промышление и человеколюбие Божие. Сказавшееся подразумевается в празднуемом событии. Оно действительно составляло еще только слух о готовящемся спасении». Конец цитаты. И первый из тропарей четвертой песни первого канона: «Воспеваем Тя, Господи, верным спасительное пристанище подавшаго всем Тебе росшую». Здесь сложный порядок слов, который очень часто встречается в богослужебных текстах. То есть для лучшего понимания текста надо слова переставить. «Воспеваем Тя, Господи, подавшаго всем верным спасительное пристанище Тебе росшую». То есть мы воспеваем Тебя, Господи, подавшего всем верным, то есть всем верующим, всем христианам, спасительное пристанище, пристанище «пристань» – это перевод греческого слова «пристань», «гавань», тоже довольно частый образ, встречающийся в богослужебных текстах, поскольку греки – народ, живущий у моря, то для них это такой очень ясный, понятный образ «гавань», где можно от бурь укрываться. «Тебе росшую» – это «тебя родившую», «тебе» – форма винительного падежа. В одном из песнопений Божественной Литургии, например, мы слышим «Тебе поем, Тебе благословим» и так далее. То есть «Тебя мы воспеваем, Тебя благословляем». Вот такова форма винительного падежа. Итак, «мы воспеваем Тебя, Господи, подавшего всем верующим спасительную гавань, Тебя родившую». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие и простимся с вами до следующих встреч. Всего доброго.
0: В рубрике «Школа православия» прозвучал урок церковнославянского языка. Провел его Владимир Бабайцев. Продолжение следует.
3: В Екатеринбурге полночь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол, никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ангелов лица, яко Божьи служители, крест обстоящий вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волею руцы распростер, спасение наше содело. Радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступления Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному празднися. Радуйся, яко воздвижену бывшу на тебя, ки преступну законодавцу, древняя клятва яж на нас бывшая, потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством, род человеческий от лей смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшему умеша на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог человек и примирился.

видя паши человека в Господе, ты во человече вся, крест и смерть вольно плотью претерпелась и за род наш, да от смерти вечно избавивший и исповедующий тебя, Сына Божьего пьющий ти. Аллилуйя! Разум человека изнемогает постижение величия тайны Твоего Христе воплощения и вольно газанное страдания, как у Ты Бог сы бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпел си, и сие орудие смерти Твоя соделась и источником жизни, и спасения всем благочестным в Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же содейся таинство, от века предопределенное. Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразного образа хисени предъявленное. Радуйся, яко умеры на тебе жизнодавец кровь и воду источи, ими же грехи наши мываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови его греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, яко же древо животное, еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся плодами бессмертия, умно нас питающий, и надежду жизни вечной малодушей нашей.

Крест твоящий древовидимо есть существом, но божественно одеяно есть силою и чувственно миро выявляемо, умно наш чудотворит спасение, подвязай петь и тебе Аллилуйя. Имущий пред очима нашему крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем, распеншегося ради на нем Спаса Христа, и лобызай взываем, радуйся кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым, радуйся возвеличенным возвышением на тебе Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже, радуйся, яко сбывшегося на тебе ужасно таинство, земля ужасеся и вострепета, аки бы хотящие поглотить и законопреступные, радуйся, яко заклавшись на тебе Агнцу Божию, зависа храма раздрася, и жертвы ветхозаветной упразднися, радуйся, кресте, яко распадшуюся под тобою каменно-сердечной роде, евресте неверим от Бога, от подоша, благодати же священства и царства лишившейся, радуйся, яко омрачившуюся солнцу в страсти Христовой ночь, многобожие прииде, и свет веры воссия.

бурею злобы дышущей, завистью движимой, первосвященниц иудейской, из крыши в землю крест Твой. Христе Боже, да не будет обличений безумия их, но той, яко сокровище дорогое, из недр земли восия, чань благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость ему миру явленной, с богокрасной песнею Аллилуйя. Видевши тогда христиан, все люди честного креста обретение, прославляху распеншегося на нем Христа Бога, Господи помилуй взывающие, мы же ныне подражающие им, прославляем крест Его святых, хваленьми сицевыми, радуйся, кресте, землю сокровенной и оскверненной грехами нашей сестры земной осветивый, радуйся явлением своим из недр земных улителей воплощения и Божества Христова посрамивый. Радуйся, яко пострадавы на Тебе плотью, прияв всякую власть на небеси и на земли, да всех и всяк Богу Отцу приведет. Радуйся, яко умеры на Тебе, яко человек силы Божества Своего сокруши заклепы ада и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный, Христу распявыйся, того исповедовай Тобою, аки лестицею, на небеса взыде. Радуйся, яко и всех осечением страстей Христу, с распинающейся возводишь и Царствие Небесное.

Господи, при Моисее иногда пророцы точи образ креста Твоего являем побеждающий врази Твоя. Ныне же сам и крест Твой имущий помощи просим. Укрепи церковь Твою и даруй победы на враги. Да расточатся все врази Твои, не вопиющих Ти. Аллилуйя. Честнаго креста Христе действо прообразив Амалика в пустыне Синасти, егда бы простираша руцы креста образ творя, укрепляхуся люди, ныне же все вещей сбытия в нас исполнися. Днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварься, отли свободися, яко вся креста ради, восияши нам дарования, тем же радующийся вопие. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, Его же демони трепещут. Радуйся, ко сил на тебе распятка Христа, бесовстве полдище далече прогоняется. Радуйся, яко силу действующей в тебе божественной благодати победы на сопротивны христолюбивым людям даруется. Радуйся, яко тебе, яко высокорослинного и многоплодовитого древа Христова, на тебе страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.

проповедникам силы Божества Христова явить иногда животворящее древо крестное, и когда прикосновением своим воскреси мертвого, и к жизни возведи его, ежевидевшие мнозь эту идей, и язычников познаша велю благочестию тайну, яко спасение ради человеческого, Бог во плоти явился и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющий ему. Аллилуйя! Як уже древо крайское привилие, возвысись на Голгоф и честный крест Христов, отонуд уже во всю вселенную распростре мысленной ветви благодати и распеншегося на нем. Подвиго же сень обретает прохладу полимии и зноем страстей, и хотящий благочестен жить о Христе Иисусе, тем же им и благодати того причастия.

Хотя явите роду человеческому благости и милосердие своего неисследимую пучину, крест твой, Господи, далось и нам твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все мы, иже в тебя верующие, прославляем величие страсти твоя, благодарно поющие тебе, аллилуйя. Дивные дела явилось, Господи, крестом Твоим честным, распеншуйся бути на том плотью, вся тварь изменися, солнце лучи свои сокры, основание земли восколебахуся, ад сокрушися державой власти Твоя, изведе узники, я же от века содержал есть, всего ради увязаем той семи песнями цветы. Радуйся, кресте, яко пострадавшему на тебя вся тварь сострадаше, яко Творцу своему владыце. Радуйся, яко силу того и божество свидетельствоху солнце помрачением и земля колебанием. Радуйся, яко умер на тебе не удержан бы из мертвых, но разрушив державу смерти, в третий день воскресе. Радуйся, яко воскрешу тому проповедь евангельская, от лига апостольского начиншаяся, во вся концы земли изыде. Радуйся, кресте, яко тобой к умирослужение, и многобожие языческое упразднися. Радуйся, яко тебе ради правая вера в единого Бога, в Троице славе могу, по всей земле утвердися.

Страна Богова человеча сей на кресте распята, бывше мысленовидящее, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше, всего ради Бог на землю сниде и на крест зыде, да тем аки лествицею на небеса возведет вопиющему. Аллилуйя! Днесь Адам Суеву веселится, прилежащий видящий крест, им же поражен бы супостат, и же древли в раи вкушением запрещенного плода тех престивый, и пленники себе сотворивый, тем же и мы с радующимся правцем нашим о избавлении от пленения нашего душевного благоговейно воспеваем. Радуйся, кресте, как на тебе пастырь добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниде, ища заблудших. Радуйся, яко той не презре дело руку своею, Адама своего и носце, и неми праведниками исхити я из ада, яко из челюсти зверя крепкого и в рай сели их. Радуйся, яко на тебе пригвожденному Христу пламя на оружие, плещи даде и херувим, едем хранящий отступи. А древо жизни, радуйся, яко мы ныне крещение возрождении, во Христе новые люди невозбрано причащаемся райской пищи. Радуйся, кресте жезли силы Христовы, от Сиона посланный, им же мы посеемся на пажитих евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредимы сохраняемся от волков душегубных, яко львове рыкающих ищущих, кого поглотите.

Всякий бьет и косни вражих избавенный, кресте треблаженный, яко прием и благодать, и силу от пригвожденного на Тебе Христа, Ему же, яко Богу Избавителю нашему благодарственно, и хвалебно поем. Аллилуйя! Витисто всяко земнородных не довлеет к прославлению Христа Твоего Господи, на нем же спасение наше соделайси, тем же недумеющий восхвалите той по достоянию взываем сице. Радуйся, кресте, яко вознесенный на Тебе спас мир, обноси люди в познание свое призва, и до ныне призывает. Радуйся, яко воссияво на Тебе, аки на свечнице, свет истины вся концы земли светом боговедения озаряет. Радуйся, яко ныне восток и запад пострадавшего на Тебе прославляют. Радуйся, яко итя, яко подножие Христово, все верни возносящие прославляют. Радуйся, яко Тебе,

Спастися хотящим нам и под сень защищения Твоего прибегающим, буди помощник Пресвятой Кресте, сохраняенный от всех зол сил он Тебе распятого Христа, Ему же, яко Богу, избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя! Стенайся, ограждающий нас от бед и напастей, крестись честный, и стол крепкий, противу лица вражия, к нему же невидимые бурители приступить и не смеют, боящиеся озирать на силу Твою. Сего ради с верой ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищай, радуйся от различных стрел, их невидимыны сохраняй, радуйся, яко от знамени Твоего, с верой благочестно творимого, вся сила ада, яко дым от ветра исчезают, радуйся, яко Тобой вся крепость их, яко воск от лица огня истаивает, радуйся, яко святей мученицы знаменем Твоим, ограждавшееся имя Христово призвавшее, всякий вид мучений мужественно претерпеша, радуйся, яко преподобные отцы, помощью силы Божества, знаменю Твоему присущая, бесовское страхование и страсти восстание победишь.

пение все умиленное приносим Тесе честные кресте, и смиренно молимся, распятым на Тебе Христу Богу нашему. Иже дарова нам Тебе во отраду и утешение скорбех, да страстью Своей избавить нас от страстей душевредных, и научи благоверно воспевать Ему. Аллилуйя! Светом благодати Божией таинственните присущия, просвети наше душевное чувствие, крести пресвятые, да тою заряем и наставляем, и не поткнемся о камень соблазна, но да возможен путем заповеди Божией первошествовать и во всей жизни нашей, воспевающей Тесице. Радуйся, непрестающий чудес Христовых вестниче, и милосердие Его роду к человеческому проповеднице. Радуйся, кресте рода человечье обновление, и нового завета Христова печать утверждение. Радуйся, торжество веры христианские, и благонадежный якорь упования нашего. Радуйся, святых храмов Божие украшение, и домов благочестивых ограждение. Радуйся, полей и вертоградов благословение, радуйся всех стихий освящение.

Благодать Твою всемощную подашь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземши крест наш, не гвоздьми пригвождающийся тому, но трудами, воздержаниями, смирением, да так причастницы будем страданий Твоих, от ниже истекает потоцы жизни вечные, напояющиеся правоверные, благочестно поющие Ти. Аллилуйя! Поющий величие Твое, си честный кресте, восхваляем Тебя все, яко победоносный скипет Царя Небесного, нашего же спасения всерадостное знамение, тем же его пием. Радуйся, кресте православных христиан, державу и несокрушимое их ограждение. Радуйся, святителю украшение и всех подвижников веры и благочестия, силы и подкрепления. Радуйся, кресте, от колыбели до гроба на всех путях жизни нас ограждая, и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищая. Радуйся, ко под знаменем Твоим почивающие, умершие в вере и благочестии, в последний день воскреснув жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением Своим на небеси предварите, и мы славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распенший Христа, и все неверни узрят Тя тогда, и горцы возрыдают, любящие же Господа, зрящие Тя, вельми возрадуются.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешения, тя ныне прилежащее видище, возводится мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас, грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О пречестный и жетворящий кресте Господень, всех христиан утешение, Тя ныне прилежащее видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилует нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешение, тя ныне прилежащее видище, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

ангелов лиц, яко Божий служитель, и крест обстоящий, вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страдальми того вечной смерти избавшися, подражаем горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижено бывшь на тебе, аки преступную законодавцу, древняя клятва яжа на нас бывшая потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от лиц смертной освободися. Радуйся, яко пострадавшим умершим на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог с человеки примирися.

0: Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн, возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношения, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всей отваре Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова, псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Псалом 63. Начальнику хора псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это Его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него. И похвалятся все правые сердцем. Псалом 64. Начальнику хора, псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконии превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов, и убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Псалом 65. Начальнику хора песнь. Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу тебе, с воскурением тука овнов принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
1: Псалтирь звучащая.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

этой бездны без труда. А может быть и никогда.

неотъемлемая принадлежность новаторской красоты. Богатая ферис ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных софьянных черевичках, шитых золотом. Рядом с нею ее чичизбей. Вы смеетесь. Да, таки чичизбей, щеливан. Горе тамошней девушки, если она его не имеет. Это знак, что она очень дурна. Мать сгонит ее с белого света, подруги засмеют. Раз избранный, он не отлучен от нее на вечерних и ночных прогулках. Ах, какой молодец! Удальство кипит в его глазах. Зато он и слывет первым кулачным бойцом на поголовном новоторском побоище. За ними дородная мордовка в рубашке, испещренной по плечам, рукавам и подолу красную шерстью, как будто она исписана кровью. Грудь ее отягчена серебряными монетами разной величины в несколько рядов. В ушах ее по шару из лебединого пуху, а под ним бренчат монеты, как бляхи на узде лошадиной. Вот человеческий лик, намалеванный белилами и румянами, с насурменными дугою бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит 40-ведерная бочка в штофном с золотыми выводами сарафане. Пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют ее. Голубые шерстяные чулки выказывают ее пухлые ноги, а башмаки без задников на высоких каблуках изменяют ее осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую постельницу. Далее миловидная стройная казачка держится так, что хочет, кажется, пристукнуть медными подковками свою национальную пляску. Вот и калмык разевает свои кротовые глазки, чтобы взглянуть на чудеса русские. С ним все житье-бытье его, колчан со стрелами и башки его, которых он из своих рук может казнить и награждать. Вот. Но всех занимательных лиц не перечтешь на сцене. Пары являлись и уходили попеременно, говорили мы. Распорядитель праздника с вниманием модистки рассматривал одеяния, заметьте, пригожих женщин, какого бы они племени ни были, и некоторых из них пригласил даже остаться в зале, чтобы погреться. Ласковое внимание знатного барина, которого наши прадеды почитали за полубога, и к тому же барина пригожего, зажигало приветливый огонь в глазах русских девушек и, как сказали бы тогдашние старушки, привораживало к нему. Мелькнуло еще несколько пар. Вдруг хозяин дома глубоко задумался. Голова его опустилась на грудь. Черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть. В глазах начали толпиться думы. Наконец, облако печали приосенило их. Долго находился он в этом положении. Никто из домашних этому не удивлялся, ибо с ним такой припадок с недавнего времени случался нередко, даже на дружеских пиршествах и придворных куртагах. Действительно ли это был болезненный припадок, или прихоть вельможи, или срочная дань какому-то предчувствию, мы тоже сказать не можем. Все.

0: молчала в зале, боясь пошевелиться. Казалось, все в один миг окаменели, как жители Помпеи под лавою, на них набежавшую. Где были тогда думы Волынского? Куда перенесся он? Не играл ли беззаботно на родном пепелище среди товарищей детства? Не бил ли озимь на пирушке осушенную чашу, заручая навеки душу свою другу одного вечера? Не принимал ли из рук милой жены резвое, улыбающееся ему дитя? Или, как тать в ночной глуши под дубинкой ревнивому мужа, перехватывал с уст красавицы поцелуй, раскаленный беснующимися восторгами? Зачем же также не полагать, что он заседал в кабинете, где бросал громы красноречия на ябеду и притеснение, или в дружеском кругу замышлял падение временщика? Кто знает? Может, статься, он грозно смотрел в очи палачу, когда тот поднимал на него секиру. Где были тогда думы Волынского, неизвестно нам. Но, судя по характеру его, они могли быть везде, где мы дали им место. В его душе страсти добрые и худые, буйные и благородные, владычествовали попеременно. Все было в нем непостоянно, кроме чести и любви к отечеству. Женатый лет с 8 на пригожей милой женщине, он между тем искал, где только мог, любовных приключений, которые обращать на свою пользу был большой искусник. Впрочем, ничто не нарушало согласия четы. Сердце Волынского не знала постоянной страсти, а после мгновенной ветрености он возвращался всегда пламенным любовником к ногам супруги. Ее душевные и наружные достоинства умел он лучше оценить после сравнения с другими предметами его волокитства. Сказывали также, что он говорил, что жена его смотрела будто бы довольно хладнокровно на его проказы. Он не имел детей, но всегда их желал. Лаская чужих, забывал, что они не его, и эта любовь к детям, соединяясь с мыслью, что судьба отказала ему быть отцом, делала его иногда особенно грустным. С некоторого времени жена его гостила у родных в Москве, где и занемогла опасно. Носились даже слухи, что она умерла. Может быть, старался подтвердить их и сам Волынский. Продолжение этой разлуки барская барыня составила порядочный входящий журнал его проказам для поднесения своей госпоже. Особенно один новый номер по необыкновенной важности требовал больших трудов для очистки. Но ветреник в делах сердечных был совсем другой в делах государственных. И если порывы пламенной души его не разрушали иногда создание его ума, то Россия имела бы в нем одного из лучших своих министров. Природные дары старался он образовать чтением лучших иностранных писателей, особенно политических, для перевода которых держал у себя Зуду, ученого, хитрого, осторожного, служившего ему секретарем и переводчиком, ментором и поверенным. Любя свое отечество выше всего, он тем с большим негодованием смотрел, как Берон полосовал его бичом своим и искал удобного случая, открыв все государыне, вырвать орудие казни из рук, которым она верила только кормила своего государства. В то время, когда раболепная чернь падала пред общим кумиром и лобызала холодный помост капища, обрызганный кровью жертв, когда железный уровень беспрестанно наводился над Россией, один Волынский с своими друзьями не склонял пред ним благородного чела. Возвышенному характеру его давали эту смелость и нужда в нем по делам государственным, и милостивое внимание к нему государыни, знавшей его преданность к ней и любовь к Отечеству. Трудно было разуверить в этом императрицу. Берон же, добиваясь возможности погубить своего соперника, не только не показывал, что оскорблялся его гордостью, но, напротив, казался к нему особенно внимателен и при всяком случае старался обратить на него милости ее величества. Впрочем, оба измеряли друг друга, чтобы вернее и ловче уронить. Один из них непременно должен был пасть. Мы оставили нить нашей повести в зале Волынского, когда он задумался. Минуты эти канули в вечность. Он встрепенулся, поднял голову, заложил за уши черные кудри свои и осмотрелся кругом. Перед ним стояли цыган и цыганка. Последняя. Красавица в полном смысле этого слова, но красавица уже отцветшая. С орлиною проницательностью рассматривала вельможу с ног до головы. Казалось, она любовалась им. Если бы нас спросили, что она думала тогда, мы бы сказали, такого бравого мужчину желала своей дочери. Можно ли поверить? Кабинет-министр устыдился, что был застигнут в своем припадке взором цыганки, пристально на него устремленным. Однако ж это было так. Он смутился, как будто пораженный чем-то. «Чудесная игра природы!» — воскликнул он, наконец, обращаясь к Зуде. «Замечаешь ли?»
1: «Я видел только раза три и поражен необычным сходством», — отвечал секретарь, сощурив лукаво свои глазки.
0: Во время этого разговора на лице цыганки переливалось какое-то замешательство, однако ж, победив его, она своими смелыми взорами пошла навстречу пытливым взором кабинет министра и секретаря его. «Как тебя зовут?» — спросил ее Волынский. «Мариулой», — отвечала она. «Даже имя диковина. Знаешь ли, Мариула, что лицо твое самое счастливое? Талантливо оно и тем, что полюбилось вашей милости. Останься здесь. Я с тобою еще поговорю». Цыганка благодарила, приложив руку к сердцу и немного наклонившись. Потом стала позади кресел вельможи в некотором отдалении. «Кто далее?» — спросил Волынский.
1: Явилась малороссиянка одна.
0: «Где ж пара ее?» — был грозный вопрос Артемия Петровича. «Эй! Подачкин, я тебя спрашиваю».
1: При этом вопросе свинцовый нос Подачкина побелел. Матушка его необыкновенно дрогнула плечами и затрясла головой, как марионетка, которую сильно дернули за пружину. Этот вопрос поднял всю нечисть со дна их душ.
0: Правящий должность пристава сделал несколько шагов вперед и, запинаясь, отвечал: «Это пьяница, ваше превосходительство, призлой и пресердитый, и преупрямый, ваше превосходительство». «Так что ж, ты не мог его усмирить?»
1: «Дорогой я уломал было его, Да под Санкт-Питером он начал огрызаться на меня, ваше превосходительство. Мы уж и побаивались, что кусаться станет. Памятуя долг присяги и точный смысл данной мне инструкции, я поспешил набить на него колодки.
2: Лжешь. Тебе дана была инструкция обходиться как можно лучше с людьми, которых тебе поручат. На это была собственная воля государыни.
1: Божусь Богом, ваше превосходительство, чтоб мне в тартарары провалиться, колодки прелегкие, и, коль позволите, я пройду в них целую версту, не вспотев, а он ехал в них, да еще в крытой кибитке.
2: Куда ж он теперь девался?
1: Колодки с него сбили, когда вели его сюда на смотр, и он не весь как пропал.
2: Бездельник! Знаю все! Я хотел только испытать тебя! Ты продаешь меня фавориту! Людей сбывают, как поганую кошку! Люди пропадают среди бела дня, но я отыщу! Хотя б мертвого, хотя остатки вырву из волчьей пасти! Пора! Пора и волка на псарню! «Савишна!» — прибавил грозно Волынской, взглянув на барскую барыню. «Полюбуйся подвигами своего сынка! Как думаешь, мало его повесить за такое дело?»
1: Савишна поклонилась, сложа руки, и ответствовала голосом глубочайшего смирения: «Буди твоя барская воля, батюшка! Ты над нами владыка, а мы твои рабы!»
2: «Ты в этих делах не участница», — продолжал Волынской, смягчив голос. «Я знаю, ты всегда была предана роду нашему. Но этому мошеннику стоило б набить колодки, такие же легонькие, кабы я не дал себе слова».
1: «Батюшка, отец родной!» — завопила барская барыня. «Помилуй за службу покойного мужа моего, а вашего дядьки! И я тебе, милости, ведь служу, сколько сил моих есть, готова за крох твою умереть! Вот что ты глупо и наделал!» — прибавила она, обратясь к своему сыну и горько всхлипывая.
2: «С глаз моих долой, негодяй! Счастлив, что не по тебе, отец и мать! Теперь оставьте меня, вы все, кроме тебя, дорогой мой Зуда, и тебя!» Здесь Артемий Петрович дал знак рукой цыганке, чтобы она не уходила. «Смотр остальным завтра!»
3: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гоже. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: о священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на телефонной связи со студией пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка, здравствуйте!
2: Добрый день, Мария, дорогие слушатели радио «Воскресение». Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! Сегодня, как мне кажется, я хочу предложить вам такую довольно интересную тему. Поговорим про приметы. Куда девается благодать при виде черной кошки? Чем принципиально отличается христианская вера в промысел Божий от суеверий? И какой вред эти самые суеверия несут нашей душе? Батюшка, вот расскажите, пожалуйста, был ли у вас период в жизни, когда вы верили в приметы по каким-то причинам, и что вам помогло расстаться с этой привычкой?
2: Ну, на самом деле, путь каждого человека к вере сильно индивидуален, поэтому мой опыт может быть для кого-то узнаваемым, для кого-то не очень. Скажу, что в детстве, конечно, я слушал такие же сказки и страшные истории про черный-черный гробик на колесиках, который темной ночью где-то едет. Вот. Такие же слушал рассказы про черных кошек, про стучание по дереву и плевание через плечо при каких-то определенных обстоятельствах. А на самом деле о настоящей вере я стал узнавать, придя в храм уже из-за жизненных обстоятельств, когда мне было очень сложно и трудно, и плохо. И так получилось, что пришел я именно в храм Божий, и не сразу, конечно, но пришел. И там, естественно, попал в воскресную школу, потому что пришел старшеклассником, школьником. И вот здесь уже преподаватели воскресной школы, которые еще некоторые живы-здоровы, дай им Бог здоровья, начали объяснять, рассказывать, пояснять, что суеверие — это вера напрасная, что мы своей силой веры, свою силу души, свою, что называется, духовную жажду пытаемся утолить из козлиного копытца, пытаемся удалить из лужи вместо того, чтобы припасть к чистому источнику веры Христовой. Самое главное — это то, что учителя сказали: «Ну ты провери, сравни, посмотри, ведь не сбывается же, не сбывается». И на примере гороскопов, и на примере всех этих бытовых примет просто показали, что не сбывается. Не сбывается, и просто мы своей верой, своей силой веры пытаемся сами себя убедить, что на самом деле что-то действительно совпадает и что-то сбывается. И, ну, человек действительно может себя убедить, к сожалению, довольно во многом. И вот здесь спасибо преподавателям воскресной школы Семеновского храма Нальчика, в котором я начинал свой духовный путь, что они сумели просто показать на живых, понятных примерах, что на самом деле всуе значит напрасно. Напрасно значит действительно абсолютно бесполезно и неоснованно совершенно ни на чем. Ну а затем просто Господь стал являть для меня какие-то, как и для каждого человека, наверное, в жизни, какие-то личные чудеса, какие-то личные такие моменты жизненные, когда на самом деле понимаешь, что Господь есть, Он рядом, Он поддерживает, Он укрепляет. И молитва, и упование на Господа, и просьба Господа, Господу направленная, всегда бывает услышана. Не всегда бывает исполнена, конечно, особенно тогда, когда она нам вредна, или когда мы пока еще не готовы к исполнению этой просьбы, или просим того, что действительно, ну, может быть вредно окружающим, близким нас. Вот тут понятно, что не всегда это все сразу исполняется, но всегда Господь нас слышит. И вот это осознание со временем постепенно приходит, и понимаешь, что есть вера напрасная, суетная, а есть суеверие, а есть вера истинная, которая действительно откликается благодатью Божией, откликается милостью Божией, откликается тем милосердием Божиим неизреченным, которое помогает нам жить, верить и двигаться к спасению.
1: Давайте разберемся, чем приметы отличаются от суеверий. Ну, то есть, приметы – это некий опыт, когда, например, люди что-то заметили, может это с погодой быть связано, может быть еще с чем-то, и передали другим людям. А суеверие – это когда мы верим в какие-то, ну, совсем уже такие мистические вещи, непонятно откуда взявшиеся по большому счету. Порой, ну, порой это чаще всего мистика просто какая-то.
2: На самом деле, опыт, о котором вы говорите, это опыт самообмана. К сожалению, наш мозг устроен так, что он ищет связи даже там, где этих связей нет. И он ищет какое-то взаимовлияние там, где этого взаимовлияния просто не существует. И поэтому нужно быть перед собой честным. Мы очень часто задним числом пытаемся, особенно если что-то с нами происходит, говорить себе: «Да-да-да, я вот на самом деле-то чувствовал, что что-то не так». И вот тетка эта с пустыми ведрами-то прошла. Подобное ретроспективное оправдание ситуации чаще всего и служит так называемым опытом. Еще один парадокс человеческого мозга состоит в том, то он в состоянии каждый раз не воспроизводить в точности воспоминания, увы, а снова и снова их, что называется, перезаписывать. И вот это вот печально. То есть в процессе перезаписи подобные воспоминания меняются. Меняются зачастую в ту сторону, которую в данный момент мозгу выгодно и которую он считает правильным. И вот это, конечно, печально. С этим нужно, таким поведением нашего собственного мозга, считаться. Считаться, потому что есть в нем, в этом поведении, определенное коварство, которая нас заставляет верить в то, во что верить, в общем-то, и не надо бы. А что с этим делать? На самом деле, одна вера, одно упование, одно основание нашей жизни — это Господь Иисус Христос. Он ревнитель, говорит о себе, что Он есть дверь, Он есть истина, Он есть жизнь. Других путей к Богу, к спасению, кроме Христа, нет. И когда Христос начинает в нашем сердце занимать главное место, подобающее Ему главное место, для всех остальных места остаться не должно. И когда в нашем сердце вдруг возникает червячок вот этих вот суеверий, нужно себя спросить: а почему так случилось, что Христос в нашем сердце посторонился? Как так получилось, что Христос в нашем сердце куда-то подвинулся? Как так случилось, что в нашем сердце Христос куда-то переместился так, что освободилось место для каких-то других духов? Мы же читаем, да, испытывайте духов, от Бога ли они? И это важно. Потому что душа наша не терпит пустоты. Как только мы забываем о Боге, тут же приходит лукавый. Он, конечно, далеко не равен Богу ни по силе своего действия на нас, ни по возможностям влияния на нашу жизнь. Но как только мы забываем немного о Боге, как только начинаем думать, что все, что происходит с нами, так и должно быть, вот тут лукавый, конечно, всячески готов подставить нам подножку и напомнить нам о каких-нибудь других духах, которые, собственно говоря, в Псалтире четко характеризуются, особенно на славянском языке, если мы читаем: «Боги языков, бесов и суть». Но в русском переводе там немножко по-другому переведено: «Боги народов — это идолы». А вот в синодальном переводе четко и понятно, в славянском, простите, переводе четко и понятно: «Боги языков, бесов и суть». То есть все те ложные духи, боги языческие, неоязыческие или там других каких-то религий, все эти боги, бесы, и об этом знает еще пророк Божий Давид, который жил, простите, задолго до Рождества Христова. Это истина, открытая ему Богом, действительно до сих пор: боги языков, бесов и суть. Поэтому, когда вдруг в нашу душу прокрадываются эти бесы, нужно просто спросить себя, куда мы из этой души дели Бога. Мы так ухитрились его подвинуть. И зачастую просто обнаружится, что мы отвернулись от Бога, забыли о нем, давно исповедовались, давно причащались, давно молились, давно общались с Богом. Не каждый день это делаем, не беспрерывно молимся, не уделяем время богообщению, не уделяем время чтению духовной литературы, не уделяем время делам, плодам духа, которые должны быть тем самым милосердием, и воздержанием, и кротостью, и любовью. Вот это вот такой важный звоночек о нашем духовном состоянии. Как только суеверия вкрадываются в нашу жизнь, где-нибудь в уголочке, это значит, что этот уголочек мы освободили в своей душе от Господа Бога. Это повод не просто шатнуться, не только изгнать эту мысль из своей души, но заместить ее упованием на Бога и молитвой.
1: И тут самое время поговорить о том, какой вред душе это все приносит, когда человек верит не в промысел Божий, а в какой-нибудь счастливый билетик или несчастливый день.
2: Это просто попытка переложить ответственность на кого-то или на что-то еще. Нежелание нести ответственность перед Богом удивительно.

Те, и несть, и же укрыться теплоты Его, закон Господень непорочен, обращая души свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истины, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и слаща паче меда и сота, ибо раб Твой сохранит я, внегда сохраните я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой. Услышит Тя Господь в день печали, защитит Тя имя Бога Иаковля, послет Ти помощь от Святаго и от Сиона заступит Тя, поменит всякую жертву Твою и всесожжение Твое точно буди, даст Ти Господь по сердцу Твоему и весь совет Твой исполнит, возрадуемся о спасении Твоем. И во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь вся прошение Твоя. Ныне познах яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десницы Его. Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, те спяти быша и подоша, мы же восстахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышаны. Вонь же аще день призовем Тя, Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его дал еси ему, и хотение усну Его неси лишил Его, яко предварил еси Его благословением благостынным, положил еси на главе Его венец от камени честно, живота просил есть у Тебе, и дал еси ему долготу дней во век века. Велие славы Его спасением Твоим, славу и велилепие возложиши на Него, яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим, яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется, да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящится ненавидящие Тебе, яко положишь их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим смятет я, и снесть их огонь, плод их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих, яко уклонишь на Тя злая, помыслишь о советы, их же невозмогут составить и, яко положишь я хребет во избытцах Твоих, уготовишь и лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силой Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, в анмиме вскую оставил мя иси, далече от спасения моего словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышаши, и в нощи, и не в безумие мне. Ты же во святем живеши, хвало Израилева, на Тя уповаша, отцы наша, уповаша и избавил еси я, к Тебе возваша и спасошася, на Тя уповаша и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, всевидящие мя поругашимися, глагола шоу с нами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его, яко Ты иси исторги мя из чрева, упование мое отца с матери моей я, к Тебе привержен есть матложесн, от чрева матери моей я, Бог мой иси Ты, да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогай ми, обыдоша мя тельцы мнози, юнцы тучни одержаша мя, отверзоша на ня уста своя, яко лев восхищая и рыкай, яко вода излияхся, и рассыпашася вся кости моя, бысь сердце мое, яко воск тая посреди чрева моего, исше яко скудель крепость моя, язык мой предпе гортани моему, и в персть смерти свел мя иси, яко обыдоша мя пси мнози, сон лукавых одержаша мя, ископа

руцы мои, нозе мои, исчитоша вся кости моя, тише смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе, и одежде моей меташа жребий, ты же, Господи, не удали помощь твою от мене, на заступление мое вонми, избави от оружия душу мою, из руки песии единородную мою, спаси мя от уст львовых, от рог единорож смирение мое. Повем имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице Свое от мене, и когда возвах к Нему, услыши мя, от Тебе похвала моя, в церкви велится исповемся Тебе, молитвы моя воздам пред боящимися Его, едят у Божьей и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его, жива будут сердца их, и в век века помянутся и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечество и язык, яко Господне есть царствие, и той обладают языки, ядоша и поклонишася все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господеве род грядущий, и возвестят правду Его людям родшимся, я же сотвори Господь. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там овселимя, на воде покой не воспитамя, душу мою обрати и настави меня на стези правды имени ради своего, аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мной еси, жезл твой и палец твоя тами утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающе мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня кодержавна, и милость твоя поженит меня вся дни живота моего, еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и основание я, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама, и чист сердцем, еже не прият всую душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы, кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы, кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я, никак уже разлучаясь от Твоих рабов, но присно в них почивай, не остави мя раба Твоего Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения, и не погуби мясо беззакониями моими. Благи, Господи, но искуси имя Божие и вразуми сердце мое, испытай мя и увежь стези моя, и вижь аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и наставь меня на путь вечен, Ты бо еси путь и истина и живот, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала третья кафизма. Читал диакон Сергей Нежбарт.

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым.